можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

0: Если вы читали Библию, то, наверное, обратили внимание, что Бог относится к Израилю как к своей дочери, а Христос относится к церкви как к невесте. Что это значит быть дочерью Небесного Отца? Какие это отношения? Прежде всего, это особенная любовь, а еще уверенность в Боге и Его защите. Знание, что Он всегда готов слушать все твои молитвы и просьбы, утешение, ведь Он не раздражается от ваших слез. Быть дочерью Творца – это значит всегда быть в Его глазах самой прекрасной и любимой. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 сентября, и тема сегодня «Сплотиться для победы над тьмой». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих. Павел говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Слово «тяжкие» — греческое слово «калопос». Слово «калопос» было очень известным. Оно описывало что-то, наполненное риском, опасностью. Отчаянное. Фактически, это же слово использовалось, чтобы описать свору диких собак. Если их не усмирять и предоставить им возможность свободно делать все, что они хотят, они нападут на кого-то, они будут кого-то преследовать. Вот смысл слова «калипос». И Павел использовал именно это слово, чтобы описать последние времена, последние дни. И он говорит, что если мы будем жить в последние дни, вероятно, это будут трудные, опасные времена, когда общество и новый образ мышления будут буквально преследовать людей, будет опасность. Это будут опасные и чрезвычайно жестокие времена. Но мы не должны противостоять этому в одиночку. Мы есть друг у друга, и с нами Господь. И когда мы соединяемся вместе, мы верующие, соединяемся вместе в молитве, в вере, мы можем победить любую тьму. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему подчас прославление Бога может вызывать дискомфорт. Пророк Исаия в 42 главе передает Слово Божие. «Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному». Прямое поклонение Богу оказывается необычайно сложным делом. Восхваление кого-то другого противоестественно для эгоцентричной плотской натуры человека. Это сразу вызывает зависть и вскрывает таящуюся внутри ревность, замешанную на эгоизме. Восхваление Бога рушит пирамиду моих плотских ценностей, лишая мое «я» малейших претензий на свое место под солнцем. Стоит лишь начать открыто хвалить Бога, как мое гнездо в теплом курятнике человеческого общежития рушится. Моя система взаимообмена признанием, остановитесь здесь, система взаимообмена признанием, точно так, как мы обмениваем денежные купюры в своем окружении, так точно мы обмениваемся признанием в своем окружении. И эта система начинает терпеть крах. Мой товар больше не в цене, на него нет спроса. А значит, я банкрот, и от этого плохо не только мне, но и всем остальным. Потому что кроме страха за свое собственное существование, с чем можно было бы как-то справиться, приняв всеобщее от меня отречение, я в значительно большей даже мере начинаю страдать от того, что причиняю другим людям неприятности. Я становлюсь крушителем устройства человеческой республики, как только начинаю поклоняться Богу. Да, я признаю, что наш быт устроен с учетом божества. В нем, несомненно, отводится место Богу, при этом самые престижные, возвышенные и почетные. Однако наш Бог, то есть Бог в нашем понимании, не может притязать на все. Он один из богов. Раздел территории должен быть справедливым, с учетом интересов всех и каждого. Поэтому, прославляя Бога, я рассчитываю на свою часть в этом. Иначе как окупить свои инвестиции? Я даже хвалю Бога из чувства долга, а не из чувства восхищения. Это моя хвала есть часть моих обязательств перед Богом. И здесь мои подлинные чувства ни при чем. И не будь этих обязательств, я, может быть, вел себя бы совершенно по-другому. Когда я хвалю Его, то соглашаюсь на унижение из необходимости, а не из чувства преклонения. Хвала другого унижает меня. Она неприлична для человека, уважающего себя. Именно это Мелхола пыталась сказать Давиду, когда он скакал перед ковчегом Божьим. Посвятите время для размышления над этими непростыми истинами в течение сегодняшнего дня. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 сентября. Согласие приносит благословение. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 132, 1 и 3 стихи. Если вы молитесь о чем-то в течение долгого времени, но не видите ощутимых результатов, возможно, вам нужно обратиться за помощью к другим людям, чтобы они помолились вместе с вами молитвой согласия. Подобное единство – это мощная и эффективная духовная сила. Как сказано в сегодняшнем отрывке, согласие приносит Божье благословение. Когда двое или трое приходят к согласию, сам Иисус обещает быть среди них, а Его присутствие высвобождает огромную силу, способную изменить жизнь человека и ситуацию. В Евангелии от Матфея, глава 18, стихи с 19 по 20, говорится: «Я вновь говорю вам, если двое из вас согласятся, будут пребывать в гармонии друг с другом, на земле просить о любом деле, о чем угодно, то, чего бы ни попросили, это будет сделано и дано им моим небесным Отцом, потому что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Из расширенного перевода Библии. Бог имеет отношение с каждым из нас лично, но когда мы собираемся вместе в единстве и согласии, сила нашей молитвы многократно возрастает. В Библии сказано, что один может прогнать тысячу, а двое обратят в бегство 10 тысяч. Смотрите Второзаконие 32:30. Мне нравится такая математика. Поскольку Бог благословляет единство, Он с теми, кто соглашается во имя Его. Дьявол же, наоборот, изо всех сил старается разобщить людей, вносит раздоры и разногласия в отношения, провоцирует гнев и зависть, поощряет конфликты. Очень важно понимать силу единства и согласия. Хотя каждому из нас нужно особое время для личного общения с Богом, нам нужно также использовать силу молитвы согласия. Божье слово на сегодня. Не забывайте молиться вместе с другими верующими молитвой согласия. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати».
1: Пастор Алексей, почему христианину нужно трудиться над своим характером, если перемену в нем должен производить Дух Святой? Получается, что человек сам себя меняет.
2: Иногда можно перепутать, где же действительно происходит работа Святого Духа, а где человек занимается просто самоулучшением, улучшением своей собственной моральной позиции по тем или иным вопросам. Но, тем не менее, Священное Писание позволяет нам определить все-таки эту разницу, и эта разница достаточно существенная. Но прежде всего, мы видим, что человек, который не знает Бога, человек, который не рожден свыше, который не находится под действием Святого Духа, Библия называет, что эти люди, они являются рабами греха, то есть они являются рабами своей собственной системы ценностей и своих собственных желаний. Именно так написано в послании к Ефесянам во 2 главе. Здесь сказано о том, что мы жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. То есть это свои собственные цели, свои собственные ценности, свои собственные желания. И вот в рамках того, как человек может эти свои собственные желания улучшать или видеть, что одни из них вредны, и бороться с какими-то вредными, и приобретать что-то, что немножко лучше, улучшает его жизнь, вот и так далее. Вот так и происходит жизнь человека без Бога. Когда же человек рождается свыше, в нем происходит несколько ключевых изменений. Одно из самых главных изменений сводится или связано с тем, что человек приобретает совершенно иную систему ценностей. Эта система ценностей, она ориентирована уже не на его собственные измерения, а на Божьи измерения. Именно это и приносит в жизнь человека Святой Дух. То есть, когда человек уверовал в Иисуса Христа, он признает, что Божья система ценностей правильная. Она намного лучше и точнее, чем его собственная система ценностей. Вот. И в этом признании-то и заключается, или это признание и есть один из элементов рождения свыше. И вот тогда, когда это происходит, то в человеке, естественно, возникает борьба. В послании к Римлянам сказано об этой борьбе, сказано о том, что и в послании к Галатам, кстати, очень ясно говорится о том, что дух противится плоти, и плоть противится духу. Что это значит? Это значит, что наша плотская природа, она не желает сдавать позиции, она продолжает претендовать на то, что именно она должна определять смысл жизни, именно ее желания должны удовлетворяться. Но верующий человек – это тот, кто рожден от Иисуса Христа, и тот, кто признает, что Божьи ценности и его желания, его чувствования, его воля в действительности правильные и совершенные. И этот человек, он сознательно подчиняет себя Божьему Духу. Он подчиняет себя желаниям Божьего Духа, которые выражаются в Слове, естественно, в Священном Писании. И он отказывает или умерщвляет дела плотские. Об этом очень много сказано практически в каждой книге Нового Завета, во многих местах Ветхого Завета. Ну вот послание к Ефесянам – это одно из мест, где очень конкретно представлен этот вопрос, где сказано о том, что мы научились в Иисусе Христе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и дальше облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть верующий человек, он занят этой работой, этой борьбой по умерщвлению своего ветхого человека. Он занят, исходя из мотивации послушания Иисусу Христу. Он делает это ради Христа, делает это во имя Христа и делает это в соответствии со стандартами и качествами, которые принес Иисус Христос. И вот когда это происходит, Вот тогда Дух Святой делает свою мистическую, таинственную работу, принося в характер человека новые качества. Это в действительности так. Это является плодом Духа. Но плод Духа приходит не безвольно, не так, что человек сам по себе лег вечером, а утром встал со всем комплектом плода Духа. Нет, это результат сознательного подчинения себя действию Божьего Духа и исполнению Божьим Духом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
3: Вы слушаете «Христианское радио».

Желанное безумие. Про святого епископа Аммона рассказывают, что к нему привели на суд женщину, которая обвинялась в грехе прелюбодеяния. Тогда епископ выполнял роль судьи. Посмотрев на несчастную

Святой епископ сказал: «Ты зачала ребенка, роды твои будут трудными». Затем обратился к своим служителям: «Дайте ей 10 аршин полотна. Если она умрет во время родов, то она будет ей саваном, а если родится ребенок, то оно пригодится для него». И отпустил женщину, не наказав ее и не дав никакой епитимьи. Тогда одна дева, присутствовавшая на суде и жаждавшая, чтобы порок был наказан, закричала: «Этот епископ, наверное, безумный?» На это святой ответил ей: «Долгие годы я молился в безмолвии в пустыне, чтобы стяжать это безумие, и теперь не желаю расстаться с ним, не променяю его ни на какую мирскую мудрость».

словно тест. Чувствую давление и страх. Повседневные заботы, трудности, жизненные обстоятельства. Моя море штормит, волны бьют мой ковчег.

счастлив. Пока я срываюсь, будто с высотки, жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я. Чтобы пришла его слава, покой мир среди ужаса, горя, бедствий, бури, страха, криков и воздуха.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Чему вы радуетесь? Действительно, что человеку нужно для радости? Определенно, что многие привяжут свое желание порадоваться к решению своих проблем. Вот если бы мне повысили зарплату, сделали прекрасное предложение, исцелился мой ребенок, наступил мир в моей стране. Мы считаем радость наградой и готовы выдавать ее действительно хорошим, на наш взгляд, новостям. Но радость не должна быть наградой. Если мы согласимся радоваться только тому, что удовлетворяет наши желания и ожидания, то сделаем себя заложниками и никогда не сможем быть счастливыми в полную силу. Нужны ли причины для радости? Возможно, но их значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. «Будьте как дети», — говорит Христос. Их радость стоит совсем недорого. Они могут радоваться каждой минуте, простой игре, зачитанной до дыр книжке, да и просто за компанию. Библия учит нас, чтобы мы радовались пред Господом. Эта радость и подкрепит нас. У Бога как будто все наоборот. Чтобы решились наши нужды, нам стоит идти в церковь не печальными, а радостными. «Мне есть за что благодарить Творца», звучит строка из известной песни. Радость – это не знак благополучия и преуспевания. Радость – это признак свободного сердца, у которого есть самое главное – взаимоотношения со Христом. Ну а у вас, друзья, много в жизни поводов для радости? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Страх. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на востоке от Едема». Бытие 4 глава, 16 стих. «На холме стоял человек, все тело его дрожало. Сердце стучало так сильно, словно хотело вырваться наружу. Одна рука судорожно сжимала большой камень. Камень был в крови, небольшие капли которой падали на землю. Так неохотно земля принимала эту влагу, как будто говорила, что такой дождь ей не по нраву. Земля говорила к Богу и проклинала человека. Человек должен был трудиться на ней в поте лица, а человек пролил кровь. Кровь другого человека. Тот лежал рядом, буквально в двух шагах. Из раны на голове тоже текла кровь. Он не двигался, не говорил, просто лежал. Всего несколько минут назад шел разговор и спор, а потом один из них взял камень и сделал что-то плохое, очень плохое. Хорошо и плохо понимать эти категории братья могли с раннего детства. Вроде и не учил никто. Совесть громко говорила голосом Божьим. Медленное осознание поступка открывало новое, темное чувство, что всегда таилось где-то глубоко внутри. Теперь оно выплывало, заполняя разум и тело. Страх. Приобретенное состояние в день грехопадения. Смерть и страх. Два попутчика, что идут рука об руку. Пассажиры, готовые занять все.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧОН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые как минимум за 25 лет не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 сентября.
2: А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. Евангелие от Марка, 4 глава, 38-39 стихи. Во время бури Христос крепко спал на возглавии. Я не думаю, что Он не чувствовал и не знал о приближающейся буре. Иисус пребывал в общении с Отцом, и Отец возвещал Ему заранее, что должно произойти. Если Христос живет в нас, значит, пришло время, чтобы утихли наши жизненные бури. В жизни любого человека бывают бури на работе, в служении, в семье, в финансах и тому подобное. Чтобы их унять, нам так же, как и ученикам, необходимо разбудить Иисуса. Возможно, вы еще не приняли Христа в свое сердце, поэтому самое время помолиться и попросить Иисуса войти в вашу жизнь, в вашу лодку. И тогда вам будет кого будить во время бури. Возлюбленные, позвольте Иисусу быть вашим добрым пастырем, и вы ни в чем не будете нуждаться. Пребывайте в Доме Господнем, тогда благодать и милость будут сопровождать вас во все дни жизни вашей, как написано в 22-м псалме. Живите под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, и обретете покой, как говорит Псалом 90-й. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты – надежда моя. Господи, Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты – твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя. Не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня! Боже мой, поспеши на помощь мне!» Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою, Боже. Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспренних. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. Глава 4. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». И еще здесь: «Не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида: «После столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 20. В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господен. Прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смокв». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господен?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И возвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не осталось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии, и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они видели в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него. Глава 21. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники валу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов, и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: «В доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедовал им раб мой Моисей». Но они не послушались, и совратил их Манасия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: «За то, что сделал Манасия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато так говорит Господь Бог Израилю: вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у него. И протяну на Иерусалим мерную верфь в Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее». и отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и на разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. Еще пролил Манассе и весьма много невидной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх греха, что он завлек Иуду в грех, делал неугодное в очах Господних. Прочее о Манассе и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассе с отцами своими и погребен в саду при доме его в саду Узы. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Мешулемев, дочь Харуца, из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манассе, отец его. И ходил той же точно дорогой, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Узы. И воцарился Иосия, сын его, вместо него».

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас и приветствуем Николая Викторовича Арефьева, который сегодня с нами.
3: Доброе всем утро. Ну, утро отличается не только тем, что сегодня вот должно совершиться, но также тем, что сегодня не произойдет. А нечто не происходит в нашей жизни по причине действия милости. Такая история есть, ну, драматичная, конечно, она в Ветхом Завете. Вы помните история конфликта между Давидом и между... Там был такой хозяин Навал на горе Кармил. Состоятельный, зажиточный, работящий очень человек. И он в свое время проявил непочтение к Давиду, когда пришли его люди попросить еды. Он нахамил им, там, нагрубил и продолжает праздновать. Да, жизнь удалась, все нормально. А над ним нависла туча. Туча над ним вот нависла буквально уже какое-то время, и его не станет. Вы понимаете, вот наши иногда какие-то глупости, оплошности, неправильные слова, неправильные решения. Мы не всегда понимаем, что они воспроизводят начало какого-то чего-либо гнева, любого уровня гнева. И над Навалом нависла тень смерти. И только мудрость его жены, покладистость, и милость Давида. Вот у Давида сработало не благоразумие, совершенно нет. Благоразумие его толкало на кровопролитие. А когда эта женщина смирилась и вину всю взяла на себя, говорит, прости, вот эта раба твоя, вот она сделала не так, не так. Это на что нас наводит вот в утренние часы? Возможно, нам нужно больше какого-то раскаяния, сокрушения. Как привлечь на себя милость? Тема милости не всегда правильно нами воспринимается. То есть я слышу о милости, и сразу у меня возникает проект, кому что я должен, как вот дать, каким образом, тому дам, этому не дам. Но на самом деле в милости нуждаешься ты и я прежде всего. Если милость не приходит, конец. Или, может быть, в худшем случае какие-то мучительные процессы по жизни, только потому, что не пришла милость. И, конечно же, вот в отношениях с людьми здесь попроще, верно? Вот он человек, вот он я могу с ним разговаривать. И вот мы, например, сталкиваемся с какими-то отношениями с людьми, очень много получаем отказов, верно? Ну, один обращается к другому, и здесь, ну, ты знаешь, не могу, не хочу, разговаривать с тобой сейчас не буду. Но когда ты начинаешь настаивать, когда там умоляешь, вот понятие «умолять», умолять. Не для всех понятно. Оно бьет по нашей гордости, по тщеславию, по неправильной самооценке. Но с Господом Богом сложнее, друзья мои. Потому что Он на небесах. Его охранные отряды здесь курсируют по земле. И какие-то ошибки наши бывают незначительные. Они провоцируют сход снежной лавины. Вот представьте себе, там у подножия горы путники костерок развели, верно? Мирная беседа, похлебка там уже подкипывает, запах приятный, беседа душевная. А в горах сдвинулась лавина. Вот она зависла, трещина пошла. И через какие-то минуты вот вся эта идиллия, она разбивается в пух и прах. Вот это поиск милости. Поиск милости. Даже когда мы и не понимаем, что на нас может нависнуть эта угроза, вот важно искать ведение Духа Святого в поисках милости. Где-то ошибки исправлять, а где-то они неисправимы, эти ошибки. И нужно просто пригнуть голову.
2: Я бы даже, наверное, на этот вопрос посмотрел, ну, как бы это сказать, более масштабно, что ли, с точки зрения Вселенной. Жизнь во Вселенной, ну, я не знаю, во всяком случае, это видно вот планета Земля и вот что вокруг здесь в Солнечной системе. Такое ощущение, что она, ну вот как будто неестественна и держится за счет милости. С одной стороны, в ней есть сила удивительная, с другой стороны, убери какие-то условия, вот хоть какие-то малейшие здесь на Земле, и все живое исчезнет. И сразу начинаешь задумываться, по милости мы не исчезли, вот как и говорит Слово Божие, по милости Его.
3: Да, потому что у нас есть достаточно на человека направлено осуждение, обвинений. Ну, такая есть фраза в послании к Римлянам, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Такая простая фраза, но она объемлет саму идею милости. Осуждение есть оправдание. Оправдание происходит по причине милости оправдывающего, не по делам, не по поступкам, не по объяснению, почему вот так получилось. Вера, ну вот извините, вот так получилось, но исключительно по милости. Милость покрывает наше несовершенство и нашу греховность покрывает. Ну, да. Возможно, и лукавство наше, когда человек понимает это.
2: Ну, я бы даже глобально взял. Вот прах ты, и в прах возвратишься. Сама возможность для материи быть живой, она милость. Это милость. Вот потому что материя сама по себе не может быть живой. И прах сам по себе жизни себе не даст. Жизнь дает Господь. И мне кажется, уже с самого начала сотворения вот это божественное провидение, да, создать человека из материи, из материального мира, и вот наполнить его жизнью, в этом есть милосердие какое-то, милость какая-то, вот какой-то дар необыкновенный. Ведь если мы говорим о милости, это ведь незаслуженный дар такой вот.
3: Ну, то есть мы понимаем, что милующий, что его мотивирует миловать? Его мотивирует вот это состояние умиления. Да. Согласитесь, для человеческого сознания наивысшая форма наслаждения, когда ты какое-то сделал добро, и ты видишь его действие, и у тебя умиляется сердце. Я такой случай расскажу интересный. Приехал я в гости к своему товарищу одному, и я смотрю, у него, он занимался птицеводством. У него индюки, гуси, куры. Вот один гусь, а у гуся длинная шея. И вот эта шея, она у него переломлена вот дугой и выкручена, вот как проволоку, знаете, можно выкрутить. И вот в таком положении этот гусь вместе с другими возле кормушки ест. Ну, на мой удивленный взгляд, он отвечает. Говорит, этого гусенка придавила толпа других гусят, и ему свернули шею. И его личное желание первое было, Ну, в суп его отправить, верно? Ну, зачем? Но, говорит, здесь между ним и между гусем стала теща. Горой, она говорит, не дам. Она выходила этого гусенка, и он на равных со всеми, в таком же весе. И таким же образом вот эта женщина, она отбила у него курицу, которая сломала лапу. Ну, значит, цыпленок сломал лапку. Она наложила шину, забинтовала. Ну, по большому счету, зачем тебе, бабуля, это все нужно, верно? Вот мы иногда, даже не задумываясь, крушим все подряд. Топор дай мне в руки, ножовку, в полсада я выпиляю и все, сразу все, ну, уничтожить. Но милость, и смотрите, вот эта курочка, она первая снесла яичко из всех остальных. Но какое действие произвел сам плод? Умиление сердца. Я проявил милость даже к животному, вот элементарное. А что говорить тогда о людях, верно? И умиление сердца – это наша с вами пища. Если не будет умиления сердца, нам всем конец здесь. Мы превратимся в машины, мы превратимся в жестокие какие-то формулы. И, казалось бы, все справедливо, верно? Я это делаю, потому что? А где милость? И мы сегодня живем в век такого цифрового форматирования жизни. И вот последнее время я в административных таких делах встречаюсь с такой проблемой, что все наши документы, они считываются не людьми. Они забрасываются, сканируются в программу. Программа, она не милосердна. Если с человеком я могу разговаривать, вот я сделал ошибку, верно? Я ошибся в каком-то документе. Он говорит, хорошо. У меня были такие случаи, вот последний интереснейший случай, я менял права и забыл какие-то документы, ну и машину переоформлял. Просто забыл дома. И я стою напротив окошечка, а там оператор. У меня первая мысль, значит, день потерян. Я забыл какой-то техпаспорт. Все, ну. Но вот этот оператор ко мне проявил милость. Он говорит, мужчина, не переживайте. Вы сейчас берите вот этот пакет, делайте то, что вам сказано, а потом подвезете мне. То есть это даже как бы против инструкции. Машина этого не делает. Мы сегодня радуемся развитию искусственного интеллекта и всевозможных машин и цифровых технологий, не понимая, что у машины нет милости.
2: Нет милости.
3: Машина не милосердна.
2: Вчера только посмотрел один мультфильм. Ну, вот как-то он мне попался ВКонтакте. Советский. Написано было «Один из самых страшных советских мультипликационных фильмов». Думаю, ну про что же там? Ну и еще пишут «Посмотрите на дату». А дата там 27-й год. Ну и...
3: Интересно, да.
2: Да, и мультфильм такой жутковатый. Людей нет, а роботы все еще есть. И они там пытаются людей кормить, там, подымать, там, отправлять на работу. Вот как-то с ними пытаются говорить. А людей уже нет. Нет их уже. Мне кажется, вот милость — это как раз о том, чтобы люди были. Вот когда Бог посылает Иону спасать Ниневию, Иона же как упрек Богу бросает. «Я знал, что ты Бог милосердный. Я знал, что ты вот такой, вот ты возьмешь и помилуешь». Я прихожу к выводу, что милосердие и милость — это любить жизнь. И свою, и чужую. Вот что интересно. Потому что Иона и своей не жалел. Мне он вообще представляется каким-то таким слегка депрессивным молодым человеком. Вот. Ему и себя не жалко, и других не жалко. И вот милость — это любить жизнь. Любую, которая вокруг тебя. Мне кажется, и это как раз и есть от Бога. И это должно быть у служителя церкви. Но вот чтобы все жило и радовалось перед Богом.
3: То есть мы имеем условия. Нам поставлено условие научиться, или как правильно сказать, достигнуть вот этого состояния милости в сердце, чтобы стать подобием Божьим. Вот божественные черты. Некоторые люди начинают не с того в подобие к Господу Богу. Им интересно вечное сильное тело. Сильное тело. Я смотрю видеоклип, там степь, и бегут две косули. Я был, ну, шокирован этой картиной. Я как-то раньше внимания на это не обращал. Там крупный план, две косули. Они бегут так свободно, на большое расстояние. Мышцы так легко работают этими конечностями. У них ни одышки, ничего, ни усталости. Вот люди иногда начинают понимание божественности исключительно из ангельского такого состояния. Но начало божественности – это наш характер все-таки. И составляющая важнейшая – характер. Есть и все прочее, но мы сегодня говорим о способности милосердствовать. Оно начинается даже не с понимания этой ситуации текущей, то есть расследование, да, а почему вот я тебе должен дать, да, а почему я должен тебя простить, а созерцание внутреннего намерения к милости. Есть ли у меня намерение проявить милость? Когда Господь на эту землю смотрит, Он смотрит как? Кому здесь нужно милость проявить? У Него есть милость. И Он ищет тех, которые нуждаются в милости. Вот почему и Христос говорит: «Просите, и будет дано вам».
2: А при этом, Николай Викторович, ну, повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми, и дождь посылает на праведных и неправедных. А, казалось бы, уже милость дана. О какой милости еще идет речь?
3: Ну, необходимость милости, она проявляется, когда человек совершает неправильные поступки. И можно, смотрите, не всегда, не во всех случаях Господь проявляет ну, вот эту доброту божественную по непонятной для нас причине. История с Саулом, например, верно? История с Саулом. Говорит, Самуилу говорит Господь: не говори мне больше об этом человеке. История с Моисеем. Еще более такое радикальное проявление жесткости. Моисей говорит: ну, позволь мне войти в эту землю, ведь он имеет право. А Господь говорит: больше эту тему не затрагивай. Мы должны, ну, также изучать и условия для милости. Судя по всему, есть какие-то красные черты для человека. Вот до этой черты действует милость. После этой черты ты не обращайся ко мне. То есть тема, ну, неоднозначная такая, чтобы мы могли только... Да, мы нуждаемся в милости, конечно же. Мы нуждаемся в милости всегда, и мы ошибаемся, и мы просим. Но не следует забывать, что есть красная черта. Но красная черта, она очень проста. Заметьте, вот притча Христа о государе, который призвал должников. И был человек, который был должен громадную сумму денег, 10 тысяч талантов. И он начал умолять господина. Это для каждого из нас такой, ну, образ, прежде всего, Божьей милости, правильно? Божьей милости. Долг этот непокрываемый, его невозможно покрыть никому, никогда. Ну, простолюдину, человеку, которого вот взяли на улице конвоиры, привели к государю, долг такой. Ну, откуда долг взялся? Это проценты, пеня пошла. Пеня в геометрической прогрессии, она вырастает. Но как относится к нему господин? И почему он так к нему относится? Господин посмотрел на этого жалкого человека, да, он, видимо, рассказывал еще истории про больную бабушку, да, какую-то там инвалидность сестры, еще что-то, и не урожай в поле в этом году, но он постарается. И, ну, видимо, не только поэтому. Вот в сердце или в характере этого государя начинает действовать милость. Милость на что рассчитана? На то, что он, совершив вот такой поступок, ну, что я хочу заметить, касательно совершения дел милосердия. Этому господину милосердие ничего не стоило. У него денег, как говорится, куры не клюют, верно? Все равно этих талантов, их уже нет, верно? Ему просто нужно простить вот этого несчастного, из которого он вообще ничего не возьмет. И он умиляется сердцем от чего? Что когда он прощает этого человека, тот принимает искренне этот поступок, это решение. И милость начинает, ну, как бы вливаться в него, вот в этого должника. Он как бы растаять должен. И она должна действовать, милость, как цепная реакция, верно? Как цепная реакция. Представьте себе, если все люди вот так вот наполнялись милостью, и в культуре человеческой есть...
0: Долгов, такой тезис. Долгов бы не было в мире.
3: Ну да, есть тезис такой, любовь спасет мир. Милость спасет мир, когда раз неожиданно все начали прощать. Но в этом случае этот человек не принял самой идеи умиления сердца. Он принял прощение по факту. Он такой рациональный человек, верно? То есть я получил, это мое, ну, дали, все это как бы, ну, фортуна, да, фортуна, судьба моя такая. И начинает он решать вопросы, встречает друга, который ему должен 100 динариев. Разница. 100 динариев и 10 тысяч талантов. Разница существенная. Да? Но сейчас он не принял умиление сердца. Он остался в ожесточении. И начинает... У него нет милости вот к этому товарищу, который ему должен 100 динариев. И вот здесь он попал под серьезную проблему. Его поступок уже лишил его возможности снискать милость господина навсегда. Никакими уговорами уже, вот заметьте, и нам должно это понимать. Пользуясь милостью, мы должны раздавать милость. Мы должны хранить милость. Ну, хранить ее, вот как зернышко какое-то. И история, вы помните, история староверов Лыковых?
0: Да.
3: Они когда-то сбежали по причинам религиозных притеснений, спрятались в тайгу, и они там питались одной картошкой. Они с собой не взяли зерна. Но когда они пересматривали мешки, они нашли 4 зернышка ячменя. 4, Юрий Анатольевич, понимаешь, что такое 4 зернышка?
0: Ничто.
3: Ничто. Но они, вот это ничто, аккуратно посеяли в землю на благоприятной стороне. И через 4 года они съели первую чашку ячменной каши. Вот что значит хранить милость. Хранить вот это семя милости внутри, дарованное Богом. Есть такая песня, старенький псалом. «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Наполнение нашей молитвы. Всегда ли мы понимаем необходимость в этом и действие вот этого в жизни? Чтобы иногда вот целенаправленно вспоминать, какая милость ко мне была проявлена. Господом Богом, верно? Иногда, совершая какие-то оплошности, знаете, у меня холодеет между лопатками. Я понимаю, что должно было произойти вот в этой ситуации. Но оно не произошло. А почему не произошло? А потому что явлена милость Божья. И в нашей жизни как милость Господня проявляется? Вот здесь уже наша вера сверхъестественное действие Господне. Сверхъестественное действие Господне. Господь Бог, Он, ну, например, из слов Христа, Он сказал когда-то Филиппу и Нафанаилу: «Отныне будете видеть ангелов, восходящих на небеса и нисходящих к Сыну Человеческому». Ангелы служили Христу в Гефсиманском саду. Ангел в свое время, он открыл узы темницы, в которой Петр находился перед смертью своей. Понимаете, что-то иногда нас ставит на порог страшных потрясений. И когда мы верим в милость Божию, а как она может проявляться сегодня? Сверхъестественным образом, верно? И мы имеем массу примеров о том, что Бог проявляет милость. Но возвращаюсь к основе этой темы. В моем сердце должно быть место для милости. Я, как человек, формирую в себе жажду милости, необходимость милости. Не только ко мне проявляемой, но чтобы милость и милосердие стало основой моих поступков, моих намерений. Кто такой милосердствующий человек? Это человек, который не по воле случая совершает дела милосердия. Это его сознательное решение. Не только там раздавать, а просто являть самую маленькую даже крупицу милости. Милость, вот как семя, брошенное в землю. Вот ты его бросил, и ничего не произошло, верно? Ничего не произошло. А время приходит, и из сухой почвы, которую уже не я здесь занимаюсь, Господь этим занимается. Я бросил семя, у меня есть намерение – лучи Божьи эту землю согревают, и дожди Господни поливают ее, и начинаются ростки. Если бы не милость, мир давно бы уже самоуничтожился. И стремление людей отдать судьбу свою в руки машин, она к этому ведет. Машина немилосердна. Там нет такой опции у него, значит, сделать это, потому что, проявить милость к человеку. Там все просто рационально, строго, справедливо, опять же, да, честно, но не милосердно.
0: Да. Давайте мы отвлечемся на новости, а потом вернемся в нашу тему.
4: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧОН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Слушайте радио «Пилигрим».
0: Продолжаем наш разговор, Николай Викторович. Говорим о милосердии. И если речь идет о церкви, то церковь каким образом проявляет милосердие или служит милосердием? Не знаю. Это благотворительные проекты какие-то, это... Что еще?
3: Ну, я бы на первое место поставил вот работу церкви, наставничество в церкви по воспитанию, можно даже сказать, рождению людей, способных миловать. Мы принципиально ставим такую задачу в нашей проповеди. Мы говорим о том, чтобы быть подобными Иисусу Христу. Начинать нужно с воспитания. Христос сказал: «Должно вам родиться свыше». Если все делать наоборот, сначала делать дела, а потом размышлять, почему я так сделал или не сделал, то ничего не получится. Интересный подход Христа, когда мы говорим о рождении свыше, возможно, кто-то подразумевает мгновенное преобразование. Вот раз ты, ну, шел человек такой весь светский, себе на уме, с папиросой во рту, там еще как-то, ну да, ну, обыкновенный человек. И раз его что-то так накрыло, и он трансформировался и стал святым. Так бывает? Не бывает так. Не бывает. И милость – одна из тех составляющих, которые нужно вырабатывать. Церковь – это специальный, ну, своего рода, ну, такой центр, в котором созданы особенные условия для формирования или воспитания, достижения в человеке состояния милосердия. Не разовый такой, ну, пакет. Мы можем сделать сбор пожертвований, объяснить, куда они должны пойти. Есть такое оперативное проявление милости, оно свойственно всем людям. Самым жестоким людям, ну, взять хронику, по-моему, 1905 год, и богатейший миллиардер мира Дэвид, по-моему, Рокфеллер, перед толпой журналистов вручает какому-то замурзанному пацаненку 5 центов. Ну, по тому времени и неплохая та и сумма для этого паренька. Возможно, он купит себе хот-дог и банку колы. Сердце смягчилось этого магната на какое-то мгновение. Но он никогда бы не стал магнатом, и его семья никогда бы не была в первых списках, ну, первыми в списках богатейших людей, если бы они были милостивы. Милость и сребролюбие – это антагонистические явления сами по себе.
0: Ну да.
3: И когда, да, смотрите, как церковь, ну, берем Деяния апостолов, некто Варнава, будущий служитель, верный служитель и один из авторитетнейших служителей в ранней церкви, он воспитывал Павла в свое время. У Павла какая была, у Савла, вернее, какая была проблема? Он был законный, он был справедливый, он был целеустремленный, у него вера была как гранит, но он был жестоким человеком. Он не понимал милости. И когда он смотрел, как побивали камнями Стефана, у него не дрогнул ни один мускул. И заметьте, даже призванный Христом, именно по этой причине Савл не был принят ни в одной церкви. В Иерусалиме его просто изгоняли из собрания. Его не пускали в собрание. Почему? Потому что он слыл человеком жестоким. Когда жестокий человек становится милосердным, вот это есть действие Божьей благодати, а действие Божьей благодати происходит непосредственно в церкви Иисуса Христа. Там есть условия, там есть наставники, там есть вот эта гончарня, да, человек как кусок глины. Да, по сути, там так и есть, человек прах, он из земли взят. В него Господь вдохнул дыхание жизни, и в это дыхание жизни, среди прочего, входит состояние милосердия. Люди это теряют. Господь это восстанавливает. Вот предназначение церкви наипервейшее, наипервейшее. Чтобы мы не уклонились в примитивную раздачу каких-то потребностей. Некоторые люди сегодня так и понимают милость. Они откупаются от предложение милосердия, да, вот вам такая сумма, я пожертвую, оставьте меня в покое, занимайтесь своей там благотворительностью, но не в этом-то суть милости. Милость, она не начинается с раздачи денег, одежды или еды. Милость начинается с преображения сердца, преображения ума, когда дух поднимается над душевностью. А дух – это и есть, прежде всего, милость. Милость ищет возможности благоухания вот этой Божьей добротой, Божьим прощением, что и должно происходить в церкви, о чем и должно проповедникам с кафедры возвещать и внушать людям идею милости. Ну, на мой взгляд, вот сам термин «милосердие» в нашей культуре он отождествляется исключительно с подаянием. То есть, когда речь заходит о милосердии, мы начинаем зевать откровенно, сидя в удобных креслах, и первая мысль, которая мелькает, надо нищим дать что-то, да? Вот я проходил сегодня мимо, их сегодня не так часто и встретишь, этих нищих, верно? Нищие перешли в цифровой режим, они в цифре высылают номера своих карт банковских, и туда мы должны или не должны сбрасывать. То есть так упростилась задача. Сегодня паперти не существует как таковой. Я уже давно не видел, ну, по разным причинам, людей, которые просто сидели бы при дороге. Ну, первая мысль, когда проходишь ты мимо инвалида, ты понимаешь, инвалид первой группы, у него пенсия больше, чем у моей бабушки, на него распространены всевозможные проекты государственные, социальные и прочее, и здесь милосердие начинает буксовать. Но не в этом милосердие. Есть социальные проекты и службы, которые занимаются раздачей и всем прочим. А милость, она открывается там, где я способен вмещать людей, которые этого недостойны. Вот, вот какая площадка наша церковь, площадка людей, которые, становясь на порог, ну, я как бы образно говорю, там, гипотетически, да, есть нечто вот такое вот, помещение, в которое я, входя, как я могу себя проверить? Я желаю что-то взять отсюда? Или я намерен проявить милость? А милость проявляется не только в раздаянии потребностей. Милости нуждается, ну, любой человек, грустный, например, человек, печальный человек, скорбящий человек или просто одинокий человек, верно? Просто одинокий. Можно войти в сообщество, ну, такой громадью людей, там тысячи человек есть, да, ну, хвалятся там наши служители, вот они были в Корее, там у доктора Юнги Чо церковь, там 40 тысяч человек, и вот они за 15 минут приходят, 15 минут уходят. Но меня другой вопрос здесь интересует. Бывает, ты приходишь в огромное скопище людей, а тебе там не с кем поговорить. Знаете, человек нуждается, вот милость начинается с элементарного разговора. Человек нуждается в общении. У него нет общения. И кто-то ему должен это дать, общение. В этом мире люди делятся по кастам, по социальным прослойкам и так далее. А в церковь пришли, там все сняли свои мундиры. И скольких людей я знаю, которые занимали очень высокие посты, очень высокие посты. Но когда они приходили в церковь, вот их что умиляло? Умиляло. С ними общаются нормально. Милость, она нас ставит в положение общаться на равных со всеми.

0: милости. Был в одной, ну, относительно крупной церкви. И, ну, я как проповедник был, один из спикеров, на первом ряду на самом. И вот они призывают к пожертвованию. Пожертвованием. И пожертвование там кто-то ящики разносит, а один ящик стоит на сцене. И вот смотрю, там какой-то человек крутится странный, в неопрятной одежде, небритый, ну и видно, что он, ну как бы, ну по моему взгляду, из людей низкой социальной ответственности. И у меня сразу мелькает мысль, почему не работают здесь распорядители? Ну, надо как-то защитить людей от этого человека ненормального. Я несознательно об этом думаю. Вот оно как-то приходит в мысли, ты ими не управляешь. Что происходит дальше? Вот этот человек, мною уже введенный в разряд подозрительных, он подходит к этой, ну, к ящику пожертвований. И я вижу, какую сумму он ложит туда. Я тут же, знаете, и каялся, и исповедовался, и я понимал, насколько мы несовершенны в вопросах милости. Люди нуждаются в милости. Церковь – это такой источник милости. А как источник может сформироваться? Туда втекают ручейки. Ручейки, маленькие ручейки. И Христос об этом-то говорит. Кто жаждет, идите и пейте. И это непростой тезис Христа. Церковь – это то место собрания, в которое должны люди приходить и пить. Вот
1: Николай
0: пить, пить,
1: Викторович, но
0: пить.
1: милость оказывают. Обычно больше оказывает милость меньшему. Ну, или тот, который имеет возможности над тем, у которого этих возможностей нет. А как, если люди, они малые в церкви? Ну, вот незначительные, неречистые, небогатые, может быть, даже еще молодой. Каким образом мы можем проявлять милость друг к другу, вот, или вот человек, которому нечего дать, если так выразиться?
0: Ну, Юрий Анатольевич, я опять же склоняюсь к тому, чтобы начинать не с наших материальных финансовых возможностей. Есть возможности доброго сердца. И в этом отношении мы все равны. С чего начинается милость для всех? Абсолютно для всех. Этому нужно учить нам людей. Милость начинается с самой элементарной человечности. Самая элементарная человечность. А человечность открывается в общении. И когда человек невысокого даже положения, статуса, ведет себя соответственным образом, то он, ну, открывает себе источник милости. Вы смотрите, милующий человек, он вносит свою маленькую лепту в общий котел, маленькую-маленькую лепту, тем, что сегодня он расположен к общению со всеми, он открыт к общению, у него довольный и даже в какой-то мере блаженный вид. Например, женщина, вы помните, согбенная, скрученная чем-то, как горбатая, да? Она пришла в синагогу, и она там не нашла, чего она не нашла в этом собрании, чего она ожидала, собственно. Она ожидала
1: Сострадание,
0: милости.
1: сочувствие, да.
0: Да, сочувствие. Не, конечно, ей сочувствовали, это понятно. Ну, каждый по-своему сочувствовал. Пришел Христос, являет для нее милость. Начальник синагоги начинает возмущаться о том, что в субботу совершаются такие дела. Христос объясняет свою позицию, что эта женщина нуждается здесь в милости. Она не нуждается в порядке, в законе. И все люди, приходящие, они нуждаются в милости прежде всего.
1: То есть, когда
0: Что
1: речь идет
0: делает?
1: о фразе «милость превозносится над судом», то значит,

0: нарушить закон может милость. Милость имеет право нарушить закон.
1: Хотя Христос не нарушал там закон. Ведь суть закона – возлюби ближнего. Вот сущность закона – поймать. Есть буква закона, есть дух закона. Дух закона – возлюби ближнего. И если бы эти люди, которые собирались в синагоге, религиозные люди, были милостивыми, что бы они делали, скажите? Они бы сказали, давайте помолимся за эту женщину, давайте принесем какие-то жертвы Господу Богу, жертвы за грех, у нее ничего нет, верно? Повинности, мирные жертвы, всесожжение, но ведь это ненормально. Они не пожалели ее, им не жалко ее как человека, вы понимаете? Не жалко. Дело в том, что независимо от нашего статуса и от нашего уровня служения, мы все, по сути своей, являемся жалкими. Мы этого не замечаем. То есть нечто, что в нас вызывает жалость, известное или неизвестное. Вот здесь мы на равных, вы понимаете? Мы на равных. И самый незначительный человек, он способен, если он снискал милости у Бога, вот начинается все снискание, жаждущие, алчащие, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Но сначала милостивы, а потом помилованы. И вот найти в себе вот этот источник милосердия, жалости ко всем людям. Ко всем людям.
0: То есть, если закон удерживает тебя от дел милосердия, любви и добра, значит, ты что-то неправильно понимаешь в законе Божьем.
1: Или ты сам себе придумал истолкование этого закона по лукавству своему, не желая проявлять милость. Если бы не было проблемы в проявлении милости, не было бы и этой темы. Милость проявлять нелегко. Милость проявлять нужно, ну, цену положить, ну, большую цену положить для того, чтобы
0: умилиться. 10 тысяч талантов. Или 100 динариев, ну вот как
1: да, или 100 динариев. Ну, как о Христе мы читаем? Во-первых, давайте понимать, кто такой Христос. С Иордана пришел, во-первых, плотник из Назарета. Плотник из Назарета, потомок царя Давида, но он плотник из Назарета. В плотницком фартуке, да? С мозолистыми руками, натруженный. Пришел. И он сам-то, ну, по жизни, если брать Иисуса, его семью, он сам во многом нуждался очень. Но чем жизнь его была наполнена? Он был наполнен вот до края своего сосуда сердца милосердием. И вот все его служение, оно бы не совершилось никогда, если бы во Христе не был этот неистощимый источник милосердия. Вот начало его служения, люди там, толпы. Как мы смотрим на толпу людей? Если мы смотрим на толпу людей, как толпа, занимающая кресло в наших церквях и становящаяся членами нашей церкви, и церкви становятся большими, а мы становимся такими значительными, великими, не так смотрел Христос. Вот так, ну, такая системная ошибка происходит. Наполнить церковь людьми, любой ценой, да, любой ценой, не начиная с самой идеи милости в церкви. А он посмотрел на них, написано, и сжалился над ними, видя каждого человека, видя, ну, он, его божественная черта, он знал все о всех. И те дела, те чудеса, которые совершал Христос, они совершались не для того, чтобы славы он снискал. И почему Господь Бог далеко не всем людям дает там такие величественные дары, там исцеление, да, пророчество? А потому что человек просит не ради милости, а просит ради своего вожделения. Ему хочется стать значительным и что-то представлять из себя в этом мире. Но вначале милость. умиление сердца, умиленное сердце, желая, чтобы милость распространилась на всех людей, всех ищущих, страждущих, желающих. Наши молитвы, ну, в церкви молитвы, когда к нам обращаются люди, чем они сильны? Ну, далеко не всегда по нашей молитве что-то происходит, ну, такое явное, да, как нам хотелось бы. Но чем ценна для Господа Бога молитва людей, вот, ну, у нас, да и в многих церквях есть такая практика, перед служением и во время служения, и после служения люди приходят к служителям церкви и просят: помолитесь за меня. Есть люди, которыми годами просят об одном и том же. И мне хотелось бы возмутиться, да, ну, сколько ты можешь просить, ходить здесь, топтать дворы, но он нуждается в милости. Для него, для этого человека уже будет пищей тот факт, что ты проявляешь к нему человеколюбие. Человеколюбие. Даже если нет результата, но результат есть. Он в обязательном порядке есть. И если даже человек не получает, ну, такого явного, видимого исцеления, а результат есть. Ну а в чем, мы спросим, даже сила молитвы? Вот люди приходят, молятся там, или просят молиться там о болезнях. Я замечаю следующее. Первое. Им не стало хуже. Заметьте, да? Болезнь не прогрессирует. Они на следующее собрание опять приходят. У них есть такое приятное послевкусие молитвы. Что-то произошло. Этот человек, о котором ты молишься, или с которым ты беседуешь, или к которому ты подошел и спросил, как твои дела, он начал рассказывать, дела там как бы неважнецкие, и ты начинаешь вникать, говоря «ты». Я не говорю только о служителях церкви. Это может быть любой человек, любой из церкви человек, который наполнен этой страстью милосердия. И которые на самом деле, вот как мы можем действовать милостью? Ты поговорил с кем-то, и он отдал часть своего переживания, оно простейшее, знаешь, у каждого человека есть свои переживания. Кто-то в возрасте, дети куда-то уехали, или сын сейчас ну, где-то в местах таких не совсем благоприятных, или там у дочери с замужеством что-то не получается, у внука на экзаменах какие-то проблемы. Такое примитивное, элементарное. Ремонт в квартире не делается. И если слушающий его берет на себя это, ну, бремя, ну, внутреннее, да, внутреннее, сопереживание. Нередко люди говорят: давай мы с тобой сейчас вместе помолимся, да, и чтобы вот это бремя как-то, и человек получает. Вот это есть милость. Милость, она в церкви расцветает. Если бы не было милости, церкви не было бы, давно бы уже не было. Я вот удивляюсь, смотрите, на сегодняшний день церковь, это не одно из немногих, это единственное место, в котором люди охотно приходят, собираются охотно. Почему охотно? Потому что здесь милость. Это не банк, это не акционерное общество, это не футбольный клуб, и еще ничто. Это то место, где всех возрастов, вот они пришли, их тянет сюда, влечет сюда, потому что кругом милость. Проповедник выходит, милость несет, верно? Служитель там, пастор, поднимается, какие-то гости. Каждая молитва – милость, верно? Принимай ее. И сегодня тот день, когда Господь Бог являет нам милость. И у нас есть милость. Чем больше мы отдаем милости, тем больше мы получаем вот эти таланты милости. Если кто-либо желает, ну, как бы такой вывод из нашей темы сегодняшней, для того, чтобы получить даже от Господа, научись раздавать. Вот даже в милости раздавать, расточать. Блаженны нищие духом. И у Исаии хорошая мысль, 58 главы, Исаия говорит: «И придет, как свет, исцеление твое. Неисцеляемые хвори отойдут, они исцеляются, потому что человек дает в своем сердце место милости, умилению сердцу». Так все да. Просто.
0: Ну, в этом, наверное, и есть суть быть ближним для человека, оказывать ему милость. как, собственно, и ответили на вопрос Христа сами иудеи. Кто был ближний этому человеку, оказавший ему милость? Ну, время наше вышло, друзья. Спасибо, Николай Викторович, за хороший содержательный разговор. Спасибо всем за ваши комментарии и за поддержку, друзья.
1: Да, всего доброго всем.
0: Всем, да, благословения.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
6: Радио «Пилигрим».

Псалом 128. Да скажет ныне Израиль, хотя и горькой будет быль, меня уже не раз теснили, и юность светлую мою в кровопролитнейшем бою едва враги не погубили. Они подобны волчьей стае, чьи зубы так остры и смелые, они как в поле Аратаи, чужие взявшие наделы. Но Бог Всевышний на рассвете расторгнет нечестивых сети и возликует весь Сион. А грешники да постыдятся, от страха в бегство обратятся, и будет он веселье полн. Враги же станут, как солома, что высохла на кровлях дома, не свяжут из нее снопы, а бросят вдоль Иерусалима, что путник, проходящий мимо, мог обтереть свои стопы. И он не скажет: «Вам сегодня благословение Господне».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

Вануату. Государство, расположенное в юго-западной части Тихого океана на архипелаге Новые Гибриды. Всего в архипелаге около 80 островов. Для Вануату в кулинарных традициях характерно смешение меланезийской кухни с французской и британской традициями. Местные продукты являются основой кухни. Маниока, ямс и корень таро – это те продукты, без которых трудно представить местную деревенскую жизнь. Также в кухне Вануату большое изобилие рыбы и морепродуктов. Лап-лап – национальное блюдо Республики Вануату. Представляет оно собой кушанье из маниоки, ямса или бананов с тертым кокосом и диким шпинатом. Получившуюся массу закладывают в тесто и готовят в подземной печи со свежим кокосовым кремом с добавлением небольшого количества свинины, говядины или курицы. Его используют и в качестве самостоятельного блюда, и как гарнир к говядине, свинине, рыбе, птице, мясу диких животных. Наиболее известными блюдами считаются нату или жареный голубь, кокосовый краб, рыбные блюда. Также очень популярны французские лягушачьи лапки, улитки и круассаны с различными начинками. Еще одним деликатесом кухни Вануату является рагу из летучей лисицы, крупного вида летучей мыши. Национальный напиток Вануату – кава, успокаивающая трава. Это приготовленный особым способом ферментации напиток, который здесь пьют часто и много. Этот традиционный слабоалкогольный в идеале напиток, на самом деле алкоголя в нем практически нет. Его готовят методом особой ферментации. Варят на островах Меланезии уже несколько тысяч лет. Кава Вануату, по общему мнению, самая лучшая в Тихоокеанском регионе. Большинство блюд готовятся на горячих камнях или на пару, жарят здесь немного. Женщины занимают особое место в Вануату. Они ведут домашнее хозяйство, обрабатывают землю, при этом рожают и воспитывают детей. Местные мужчины относятся к женщинам своеобразно. С одной стороны, их холят и лелеют, а с другой стороны, оценивают в денежном и товарном виде. За невесту платится немалый выкуп, который может быть равен даже цене автомобиля. Городское население берет плату деньгами, а сельское – товарами или особо выращенными клыками кабанов. При этом в стране действует официальное равноправие полов. Вануату известна как страна улыбок. Практически все местные народы общительны, доброжелательны и открыты к людям. Удивительный факт, но в прошлом они считались лучшими меланезийскими воинами, а некоторые горные народы и вовсе называли каннибалами. Большинство верующих в Вануату – христиане. Пресвитериане, англикане, католики, протестанты, адвентисты седьмого дня, которые составляют 84%.

0: островах в годы Второй мировой войны. Культ карго или религия самолетопоклонников, или культ даров небесных, так называют группу религиозных движений в Меланезии. В культах карго верят, что западные товары созданы духами предков и предназначены для меланезийского народа. Считается, что белые люди нечестным путем получили контроль над этими предметами. В культах карго проводятся ритуалы, похожие на действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше. Культ карго является проявлением магического мышления. Жители крупных городов сильно отличаются от сельских. Они исповедуют христианство, работают, одеваются в европейском стиле и обожают японскую кухню. При этом они имеют одно общее сходство – чувство собственного достоинства. Здесь нет попрошаек, нищих и проституции, а воровство – крайне редкое явление.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
3: Твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой. И он часть меня. Мой голос, как твой. И он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество,

0: И качается лампа в подъезде, и рядом петля. Дальше падать нельзя.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧОН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 26 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить об опасностях нового типа человека. В первой книге «Бытие» написано так. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И увидел Бог, что это хорошо». Духовная, так скажем, реформа свободной Европы направлена на то, чтобы смешать пол, создать новый тип человека, транссексуала, бесполого. За много тысячелетий до этого Бог предупреждал свой народ, чтобы женщина не надевала на себя элементы мужской одежды, иначе она становится мужеподобной, а это уже извращение. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Книга Второзакония, 22 глава, 5 стих. В одном из своих стихотворений Евгений Евтушенко сказал по этому поводу очень точно. «Как получиться в мире так могло? Забыв про смысл ее первопричинный, мы женщину сместили, мы ее унизили до равенства с мужчиной». Дело в том, что на самом деле семья – это синтез двух начал – мужского и женского. И до тех пор, пока каждый не поймет, что же на самом деле представляет собой оригинальная, Богом созданная женщина и оригинальный, Богом задуманный и созданный мужчина, невозможно говорить об оригинальной семье. Чтобы увидеть свою семью в свете изначального Божьего замысла, необходимо начать каждому с познания самого себя. Пусть эти короткие мысли оберегают вас и положат начало более глубоким рассуждениям об опасностях подобных заблуждений. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 сентября, и тема сегодня «Сплотиться для победы над тьмой». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих. Павел говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Слово «тяжкие» — греческое слово «калопос». Слово «калопос» было очень известным. Оно описывало что-то, наполненное риском, опасностью. Отчаянное. Фактически, это же слово использовалось, чтобы описать свору диких собак. Если их не усмирять и предоставить им возможность свободно делать все, что они хотят, они нападут на кого-то, они будут кого-то преследовать. Вот смысл слова «калипос». И Павел использовал именно это слово, чтобы описать последние времена, последние дни. И он говорит, что если мы будем жить в последние дни, вероятно, это будут трудные, опасные времена, когда общество и новый образ мышления будут буквально преследовать людей, будет опасность. Это будут опасные и чрезвычайно жестокие времена. Но мы не должны противостоять этому в одиночку. Мы есть друг у друга, и с нами Господь. И когда мы соединяемся вместе, мы верующие, соединяемся вместе в молитве, в вере, мы можем победить любую тьму. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из запавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».
1: Минута назидания.
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 сентября.
3: А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. Евангелие от Марка, 4 глава, 38-39 стихи. Во время бури Христос крепко спал на возглавии. Я не думаю, что Он не чувствовал и не знал о приближающейся буре. Иисус пребывал в общении с Отцом, и Отец возвещал Ему заранее, что должно произойти. Если Христос живет в нас, значит, пришло время, чтобы утихли наши жизненные бури. В жизни любого человека бывают бури на работе, в служении, в семье, в финансах и тому подобное. Чтобы их унять, нам так же, как и ученикам, необходимо разбудить Иисуса. Возможно, вы еще не приняли Христа в свое сердце, поэтому самое время помолиться и попросить Иисуса войти в вашу жизнь, в вашу лодку. И тогда вам будет кого будить во время бури. Возлюбленные, позвольте Иисусу быть вашим добрым пастырем, и вы ни в чем не будете нуждаться. Пребывайте в Доме Господнем, тогда благодать и милость будут сопровождать вас во все дни жизни вашей, как написано в 22-м псалме. Живите под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, и обретете покой, как говорит Псалом 90-й. Амен.
4: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 сентября. Согласие приносит благословение. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 132, 1 и 3 стихи. Если вы молитесь о чем-то в течение долгого времени, но не видите ощутимых результатов, возможно, вам нужно обратиться за помощью к другим людям, чтобы они помолились вместе с вами молитвой согласия. Подобное единство – это мощная и эффективная духовная сила. Как сказано в сегодняшнем отрывке, согласие приносит Божье благословение. Когда двое или трое приходят к согласию, сам Иисус обещает быть среди них, а Его присутствие высвобождает огромную силу, способную изменить жизнь человека и ситуацию. В Евангелии от Матфея, глава 18, стихи с 19 по 20, говорится: «Я вновь говорю вам, если двое из вас согласятся, будут пребывать в гармонии друг с другом, на земле просить о любом деле, о чем угодно, то, чего бы ни попросили, это будет сделано и дано им моим небесным Отцом, потому что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Из расширенного перевода Библии. Бог имеет отношение с каждым из нас лично, но когда мы собираемся вместе в единстве и согласии, сила нашей молитвы многократно возрастает. В Библии сказано, что один может прогнать тысячу, а двое обратят в бегство 10 тысяч. Смотрите Второзаконие 32:30. Мне нравится такая математика. Поскольку Бог благословляет единство, Он с теми, кто соглашается во имя Его. Дьявол же, наоборот, изо всех сил старается разобщить людей, вносит раздоры и разногласия в отношения, провоцирует гнев и зависть, поощряет конфликты. Очень важно понимать силу единства и согласия. Хотя каждому из нас нужно особое время для личного общения с Богом, нам нужно также использовать силу молитвы согласия. Божье слово на сегодня. Не забывайте молиться вместе с другими верующими молитвой согласия. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени не убою зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

когда жил на ней. На улице неверия растут деревья.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧОН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

тебе ее.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему Бог допускает рождение тех, кто навечно погибнет?
2: Если сказать прямо и откровенно, можно сказать, мы не знаем. Мы не знаем многого, мы не знаем полностью разума Божьего, мы не знаем точно его замысел. Нам известно только то, что Бог нам открыл, и Бог нам открывает те вещи, которые, ну, во-первых, нам необходимы для того, чтобы мы знали, для того, чтобы мы могли уверовать в Него и правильно жить. И, во-вторых, Он открывает нам то, что доступно нашему пониманию. И, очевидно, существует много вопросов, которые находятся вне зоны нашего понимания, то есть не сложнее, чем мы можем это вместить на данном этапе нашего развития. Возможно, в вечности мы как раз этим будем заниматься, когда мы будем постигать разум Божий и многочисленные тайны, которые будут открываться там нам, когда мы будем всю вечность общаться с Ним. Тем не менее, говоря об этом явлении, мы можем увидеть несколько штрихов, которые вот с нашей, с человеческой стороны позволяют нам составить какую-то картину или какое-то представление об этом явлении. Почему Бог допускает рождение тех, кто навечно погибнет? Священное Писание говорит о том, что у каждого человека есть разум, есть шанс и есть ответственность. Библия говорит в послании к Римлянам, 1 глава, о том, что у каждого человека, который смотрит на окружающий его мир, есть достаточно свидетельства, которое он видит в окружающем его творении, которое говорит о том, что Бог есть. Эти свидетельства, они настолько очевидны, что написано, что Бог будет судить человека на основании отвержения этого свидетельства. То есть здесь сказано следующее. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть мы ясно видим, что каждый человек несет ответственность. Это значит, что каждый человек, который будет навечно в погибели, он там окажется по своему собственному выбору. Он там оказывается в результате того, что он однажды отверг Бога, того, о котором говорит ему уже окружающее его творение. Таким образом, мы можем сказать, что причина, почему миллионы людей окажутся в аду, она лежит прежде всего в людях, которые приняли это решение, и они отвергли Бога. Возникает здесь, правда, вопрос, мог ли Бог что-то сделать, чтобы предотвратить это? Ну, вот это уже сложный вопрос. Вопрос достаточно сложный. Почему? Потому что мы не знаем всего механизма принятия решений, мы не знаем всего, всей сложности того, почему Бог сделал именно это. Есть множество разных философских концепций, теорий, которые предлагают одну или другую версию объяснения, но все они не больше, чем философии. У них очень мало есть оснований в Священном Писании. Поэтому лучше всего, наверное, избегать этих философий и просто признать тот факт, что мы этого не понимаем. Однажды мы придем на небеса, тогда, когда Бог откроет нам многие тайны, в том числе, наверное, я надеюсь, и этот вопрос.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь.

0: не Гоша голова.
1: Раз вы похмелье, черти пришли, и чуть было душу и не унесли, суют меня в петлю волосатой рукой, чуть не повесили, ой-ой-ой. Спрыгну с моста, возьму и утону, с больною головою пойду я ко дну, чтоб рассчитаться и жизнью такой, и со своей больной головой. Вот.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Яков Левин. Сеется семя. Алкоголь. Одна обезьяна увидела, как ее хозяин пил водку, и, подражая ему, тоже напилась. На другой день ее опять хотели напоить, чтобы потешиться ее забавными гримасами. По строгому зову господина она вышла из самого темного уголка своей клетки. Руку она держала на голове в знак того, что она у нее болела. Когда хозяин попытался угостить ее глотком водки, обезьяна в одно мгновение взобралась на крышу дома. Ее звали, но она не двигалась с места. Хозяин схватил ружье и прицелился в нее. Тогда она забегала, но не для того, чтобы повиноваться, а чтобы спрятаться за трубой. Когда люди принялись тоже взбираться на крышу вслед за обезьяной, она полезла в дымоходную трубу. Она предпочла лучше закоптиться и изжариться, чем пить водку. После столь мужественной борьбы обезьяна жила еще 12 лет, между тем, как ее хозяин водкою погубил себя. Кто извлечет из этого для себя урок? Вот видите, а вы говорили.
2: Вечные хиты.

Псалом 135. Славьте Бога превыше богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа до облаков, ибо вовек милость Его. Он сотворил на земле чудеса, ибо вовек милость Его. Словно шелк распростер небеса, ибо вовек милость Его. Мудро устроил Он ход планет, ибо вовек милость Его. Звезды, солнце и лунный свет, ибо вовек милость Его. В первенцах Он поразил египтян, ибо вовек милость Его. Вывел из плена Израиля стан, ибо вовек милость Его. Воды Черного моря рассек, ибо вовек милость Его. И на врагов гибель навлек, ибо вовек милость Его. Он фараона низверг войска, ибо вовек милость Его. В бездну морскую на дно песка, ибо вовек милость Его. Сигона и Ога сильных царей, ибо вовек милость Его. Он поразил острием мечей, ибо вовек милость Его. Землю Иакову дал в удел, ибо вовек милость Его. Чтобы Израиль, как лев, был смел, ибо вовек милость Его. За безграничность Его чудес, ибо вовек милость Его. Славьте Бога превыше небес, ибо вовек милость Его.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
1: И среди нас, Господь, Боже, как прекрасен образ Твой, Господь, как чудесна любовь Твоя, как милость Твоя велика, как благость Твоя во всем, Иисус, Иисус, Господь. Дай нам становиться подобными Тебе более и более. И славы в славу, Иисус. О, Дух Святой, наполняй нас, Господь. Наполняй нас, Иисус.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

А быть евреем стало модно, все быть евреями хотят. Нароют корни где угодно,

расскажу. А быть евреем так непросто, закон весь нужно исполнять, а все исполнить невозможно.

0: Сколько бездонных вод вставало передо мной, но я побеждал их вновь.
1: Так много.
0: Сколько пророческих слов нераспознанных, но позже исполненных.
1: Так много.
0: Сколько разрушенных душ получили шанс, вот сколько рук сейчас.
1: Так

вытравлю глупость, фригидную трусость, зависимость, скупость. Мне нужен лишь вдох.

ты сила и чуткость, в бою обоюдность, дверь и доступность, творец всех эпох.

0: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас и приветствуем Николая Викторовича Арефьева, который сегодня с нами.
1: Доброе всем утро. Ну, утро отличается не только тем, что сегодня вот должно совершиться, но также тем, что сегодня не произойдет. А нечто не происходит в нашей жизни по причине действия милости. Такая история есть, ну, драматичная, конечно, она в Ветхом Завете. Вы помните история конфликта между Давидом и между... Там был такой хозяин Навал на горе Кармил. Состоятельный, зажиточный, работящий очень человек. И он в свое время проявил непочтение к Давиду, когда пришли его люди попросить еды. Он нахамил им, там, нагрубил и продолжает праздновать. Да, жизнь здесь удалась, все нормально. А над ним нависла туча. Туча над ним вот нависла буквально уже какое-то время, и его не станет. Вы понимаете, вот наши иногда какие-то глупости, оплошности, неправильные слова, неправильные решения. Мы не всегда понимаем, что они воспроизводят начало какого-то чего-либо гнева, любого уровня гнева. И над Навалом нависла тень смерти. И только мудрость его жены, покладистость, и милость Давида. Вот у Давида сработало не благоразумие, совершенно нет. Благоразумие его толкало на кровопролитие. А когда эта женщина смирилась и вину всю взяла на себя, говорит, прости, вот эта раба твоя, вот она сделала не так, не так. Это на что нас наводит вот в утренние часы? Возможно, нам нужно больше какого-то раскаяния, сокрушения. Как привлечь на себя милость? Тема милости, ну, не всегда правильно нами воспринимается. То есть я слышу о милости, и сразу у меня возникает проект, кому что я должен, как вот дать, каким образом, тому дам, этому не дам. Но на самом деле в милости нуждаешься ты и я прежде всего. Если милость не приходит, конец. Или, может быть, в худшем случае какие-то мучительные процессы по жизни, только потому, что не пришла милость. И, конечно же, вот в отношениях с людьми здесь попроще, верно? Вот он человек, вот он я могу с ним разговаривать. И вот мы, например, сталкиваемся с какими-то отношениями с людьми, очень много получаем отказов, верно? Ну, один обращается к другому, и здесь, ну, ты знаешь, не могу, не хочу, разговаривать с тобой сейчас не буду. Но когда ты начинаешь настаивать, когда там умоляешь, вот понятие «умолять» для, не для всех понятно. Оно бьет по нашей гордости, по тщеславию, по неправильной самооценке. Но с Господом Богом сложнее, друзья мои, потому что Он на небесах, Его охранные отряды здесь курсируют по земле, и какие-то, ну, ошибки наши бывают незначительные, они провоцируют сход снежной лавины. Вот представьте себе, там у подножия горы путники костерок развели, верно? Мирная беседа, похлебка там уже подкипывает, запах приятный, беседа душевная. А в горах сдвинулась лавина. Вот она зависла, трещина пошла. И через какие-то минуты вот вся эта идиллия, она разбивается в пух и прах. Вот это поиск милости. Поиск милости. Даже когда мы и не понимаем, что на нас может нависнуть эта угроза. Вот важно искать ведение Духа Святого в поисках милости. Где-то ошибки исправлять, а где-то они неисправимые, эти ошибки. И нужно просто пригнуть голову.
0: Я бы даже, наверное, на этот вопрос посмотрел, ну, как бы это сказать, более масштабно, что ли, с точки зрения Вселенной. Жизнь во Вселенной, ну, я не знаю, во всяком случае, это видно вот планета Земля и вот что вокруг здесь в Солнечной системе. Такое ощущение, что она, ну вот как будто неестественна и держится за счет милости. С одной стороны, в ней есть сила удивительная, с другой стороны, убери какие-то условия, вот хоть какие-то малейшие здесь на Земле, и все живое исчезнет. И сразу начинаешь задумываться, по милости мы не исчезли, вот как и говорит Слово Божие, по милости Его.
1: Да, потому что у нас есть достаточно на человека направлено осуждение, обвинений. Ну, такая есть фраза в послании к Римлянам, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Такая простая фраза, но она объемлет саму идею милости. Осуждение есть оправдание. Оправдание происходит по причине милости оправдывающего. Не по делам, не по поступкам, не по объяснению, почему вот так получилось. Верно, ну вот извините, вот так получилось. Но исключительно по милости. Милость покрывает наше несовершенство и нашу греховность покрывает. Ну, да. Возможно, и лукавство наше, когда человек понимает это.
0: Ну, я бы даже глобально взял. Вот прах ты, и в прах возвратишься. Сама возможность для материи быть живой, она милость. Это милость. Вот потому что материя сама по себе не может быть живой. И прах сам по себе жизни себе не даст. Жизнь дает Господь. И мне кажется, уже с самого начала сотворения вот это божественное провидение, да, создать человека из материи, из материального мира, и вот наполнить его жизнью, в этом есть милосердие какое-то, милость какая-то, вот какой-то дар необыкновенный. Ведь если мы говорим о милости, это ведь незаслуженный дар такой вот.
1: Ну, то есть мы понимаем, что милующий, что его мотивирует миловать? Его мотивирует вот это состояние умиления. Согласитесь, для человеческого сознания наивысшая форма наслаждения, когда ты какое-то сделал добро, и ты видишь его действие, и у тебя умиляется сердце. Я такой случай расскажу интересный. Приехал я в гости к своему товарищу одному. И я смотрю, у него, он занимался птицеводством. У него индюки, гуси, куры. Вот один гусь, а у гуся длинная шея. И вот эта шея, она у него переломлена вот дугой и выкручена, вот как проволоку, знаете, можно выкрутить. И вот в таком положении этот гусь вместе с другими возле кормушки ест. Ну, на мой удивленный взгляд, он отвечает, говорит, этого гусенка придавила толпа других гусят, и ему свернули шею. И его личное желание первое было, в суп его отправить, верно? Зачем? Но, говорит, здесь между ним и между гусем стала теща горой. Она говорит, не дам. Она выходила этого гусенка, и он на равных со всеми, в таком же весе. И таким же образом вот эта женщина, она отбила у него курицу, которая сломала лапу. Ну, значит, цыпленок сломал лапку. Она наложила шину, забинтовала. Ну, по большому счету, зачем тебе, бабуля, это все нужно, верно? Вот мы иногда, даже не задумываясь, крушим все подряд. Топор дай мне в руки, ножовку, в полсада я выпиляю и все, сразу все, ну, уничтожить. Но милость, и смотрите, вот эта курочка, она первая снесла яичко из всех остальных. Но какое действие произвел сам плод? Умиление сердца. Я проявил милость даже к животному, вот элементарное. А что говорить тогда о людях, верно? И умиление сердца – это наша с вами пища. Если не будет умиления сердца, нам всем конец здесь. Мы превратимся в машины, мы превратимся в жестокие какие-то формулы. И, казалось бы, все справедливо, верно? Я это делаю, потому что? А где милость? И мы сегодня живем в век такого цифрового форматирования жизни. И вот последнее время я в административных таких делах встречаюсь с такой проблемой, что все наши документы, они считываются не людьми. Они забрасываются, сканируются в программу. Программа, она не милосердна. Если с человеком я могу разговаривать, вот я сделал ошибку, верно? Я ошибся в каком-то документе. Он говорит, хорошо, у меня были такие случаи, вот последний интереснейший случай, я менял права и забыл какие-то документы, ну и машину переоформлял. Просто забыл дома. И я стою напротив окошечка, а там оператор. У меня первая мысль, значит, день потерян. Я забыл какой-то техпаспорт. Все, ну, но вот этот оператор ко мне проявил милость. Он говорит, мужчина, не переживайте. Вы сейчас берите вот этот пакет, делайте то, что вам сказано, а потом подвезете мне. То есть это даже как бы против инструкции. Машина этого не делает. Мы сегодня радуемся развитию искусственного интеллекта и всевозможных машин и цифровых технологий, не понимая, что у машины нет милости.
0: Нет милости.
1: Машина не милосердна.
0: Вчера только посмотрел один мультфильм. Ну, вот как-то он мне попался ВКонтакте. Советский. Написано было «Один из самых страшных советских мультипликационных фильмов». Думаю, ну про что же там? Ну и еще пишут «Посмотрите на дату». А дата там 27-й год. Ну и...
1: Интересно, да.
0: Да, и мультфильм такой жутковатый. Людей нет, а роботы все еще есть. И они там пытаются людей кормить, там, подымать, там, отправлять на работу. Вот как-то с ними пытаются говорить. А людей уже нет. Нет их уже. Мне кажется, вот милость – это как раз о том, чтобы люди были. Вот когда Бог посылает Иону спасать Ниневию, Иона же как упрек Богу бросает. «Я знал, что ты Бог милосердный. Я знал, что ты вот такой, ты возьмешь и помилуешь». Я прихожу к выводу, что милосердие и милость – это любить жизнь, и свою, и чужую. Вот что интересно, потому что Иона и своей не жалел. Мне он вообще представляется каким-то таким слегка депрессивным молодым человеком. Вот. Ему и себя не жалко, и других не жалко. И вот милость – это любить жизнь, любую, которая вокруг тебя, мне кажется, и это как раз и есть от Бога. И это должно быть у служителя церкви. Ну вот, чтобы все жило и радовалось перед Богом.
1: То есть мы имеем условия. Нам поставлено условие научиться, или как правильно сказать, достигнуть вот этого состояния милости в сердце, чтобы стать подобием Божьим. Вот божественные черты. Некоторые люди начинают не с того в подобие к Господу Богу. Им интересно вечное сильное тело. Сильное тело. Я смотрю видеоклип, там степь, и бегут две косули. Я был, ну, шокирован этой картиной. Я как-то раньше внимания на это не обращал. Там крупный план, а две косули. Они бегут так свободно, на большое расстояние. Мышцы так легко работают этими конечностями. У них ни одышки, ничего, ни усталости. Вот люди иногда начинают понимание божественности исключительно из ангельского такого состояния. Но начало божественности – это наш характер все-таки. И составляющая важнейшая – характер. Есть и все прочее, но мы сегодня говорим о способности милосердствовать. Оно начинается даже не с понимания этой ситуации текущей, то есть расследование, да, а почему вот я тебе должен дать, да, а почему я должен тебя простить, а созерцание внутреннего намерения к милости. Есть ли у меня намерение проявить милость? А когда Господь на эту землю смотрит, Он смотрит как? Кому здесь нужно милость проявить? У Него есть милость. И Он ищет тех, которые нуждаются в милости. Вот почему и Христос говорит: «Просите, и будет дано вам».
0: А при этом, Николай Викторович, ну, повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми, и дождь посылает на праведных и неправедных. А, казалось бы, уже милость дана. О какой милости еще идет речь?
1: Ну, милость... необходимость милости... Она проявляется, когда человек совершает неправильные поступки. И можно... Смотрите, не всегда, не во всех случаях Господь проявляет ну, вот эту доброту божественную по непонятной для нас причине. История с Саулом, например, верно? История с Саулом. Говорит, Самуилу говорит Господь: не говори мне больше об этом человеке. История с Моисеем. Еще более такое радикальное проявление жесткости. Моисей говорит: ну, позволь мне войти в эту землю. Ведь он имеет право. А Господь говорит: больше эту тему не затрагивай. Мы должны... но также изучать и условия для милости. Судя по всему, есть какие-то красные черты для человека. Вот до этой черты действует милость. После этой черты ты не обращайся ко мне. То есть тема, ну, неоднозначная такая, чтобы мы могли только... Да, мы нуждаемся в милости, конечно же. Мы нуждаемся в милости всегда, и мы ошибаемся, и мы просим. Но не следует забывать, что есть красная черта. Но красная черта, она очень проста. Заметьте, вот притча Христа о государе, который призвал должников. И был человек, который был должен громадную сумму денег, 10 тысяч талантов. И он начал умолять господина. Это для каждого из нас такой, ну, образ, прежде всего, Божьей милости, правильно? Божьей милости. Долг этот непокрываемый, его невозможно покрыть никому, никогда. Ну, простолюдину, человеку, которого вот взяли на улице конвоиры, привели к государю, долг такой. Ну, откуда долг взялся? Это проценты, пеня пошла. Пеня в геометрической прогрессии, она вырастает. Но как относится к нему господин? И почему он так к нему относится? Господин посмотрел на этого жалкого человека, да. Он, видимо, рассказывал еще истории про больную бабушку, да, какую-то там инвалидность сестры, еще что-то, и не урожай в поле в этом году, но он постарается. Но, видимо, не только поэтому. Вот в сердце или в характере этого государя начинает действовать милость. Милость на что рассчитана? На то, что он, совершив вот такой поступок, ну, что я хочу заметить касательно совершения дел милосердия. Этому господину милосердие ничего не стоило. У него денег, как говорится, куры не клюют, верно? Все равно этих талантов, их уже нет, верно? Ему просто нужно простить вот этого несчастного, из которого он вообще ничего не возьмет. И он умиляется сердцем от чего? Что когда он прощает этого человека, тот принимает искренне этот поступок, это решение. И милость начинает как бы вливаться в него, вот в этого должника. Он как бы растаять должен. И она должна действовать, милость, как цепная реакция, верно? Как цепная реакция. Представьте себе, если все люди вот так вот наполнялись милостью, и в культуре человеческой есть...
0: Долгов бы не было в мире.
1: Ну да, есть тезис такой, любовь спасет мир. Милость спасет мир, когда раз неожиданно все начали прощать. Но в этом случае этот человек не принял самой идеи умиления сердца. Он принял прощение по факту. Он такой рациональный человек, верно? То есть я получил, это мое, дали, все это как бы, фортуна, да, фортуна, судьба моя такая. И начинает он решать вопросы, встречает друга, который ему должен 100 динариев. Разница. 100 динариев и 10 тысяч талантов. Разница существенная. Да? Но сейчас он не принял умиление сердца. Он остался в ожесточении. И начинает... У него нет милости вот к этому товарищу, который ему должен 100 динариев. И вот здесь он попал под серьезную проблему. Его поступок уже лишил его возможности снискать милость господина навсегда. Никакими уговорами уже, вот заметьте, и нам должно это понимать. Пользуясь милостью, мы должны раздавать милость. Мы должны хранить милость. Хранить ее, вот как зернышко какое-то. История, вы помните, история староверов Лыковых?
0: Да.
1: Они когда-то сбежали по причинам религиозных притеснений, спрятались в тайгу, и они там питались одной картошкой. Они с собой не взяли зерна. Но когда они пересматривали мешки, они нашли 4 зернышка ячменя. 4, Юрий Анатольевич, понимаешь, что такое 4 зернышка?
0: Ничто.
1: Ничто. Но они, вот это ничто, аккуратно посеяли в землю на благоприятной стороне. И через 4 года они съели первую чашку ячменной каши. Вот что значит хранить милость. Хранить вот это семя милости внутри, дарованное Богом. Есть такая песня, старенький псалом. «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Наполнение нашей молитвы. Всегда ли мы понимаем необходимость в этом и действие вот этого в жизни? Чтобы иногда вот целенаправленно вспоминать, какая милость ко мне была проявлена. Господом Богом, верно? Иногда, совершая какие-то оплошности, знаете, у меня холодеет между лопатками. Я понимаю, что должно было произойти вот в этой ситуации. Но оно не произошло. А почему не произошло? А потому что явлена милость Божья. И в нашей жизни как милость Господня проявляется? Вот здесь уже наша вера... Сверхъестественное действие Господне. Сверхъестественное действие Господне. Господь Бог, Он, например, из слов Христа. Он сказал когда-то Филиппу и Нафанаилу: «Отныне будете видеть ангелов, восходящих на небеса и нисходящих к Сыну Человеческому». Ангелы служили Христу в Гефсиманском саду. Ангел в свое время, он открыл узы темницы, в которой Петр находился перед смертью своей. Понимаете, что-то иногда нас ставит на порог страшных потрясений. И когда мы верим в милость Божию, а как она может проявляться сегодня? Сверхъестественным образом, верно? И мы имеем массу примеров о том, что Бог проявляет милость. Но возвращаюсь к основе этой темы. В моем сердце должно быть место для милости. Я, как человек, формирую в себе жажду милости, необходимость милости, не только ко мне проявляемой, но чтобы милость и милосердие стало основой моих поступков, моих намерений. Кто такой милосердствующий человек? Это человек, который не по воле случая совершает дела милосердия. Это его сознательное решение. Не только там раздавать, а просто являть самую маленькую даже крупицу милости. Милость, вот как семя, брошенное в землю. Вот ты его бросил, и ничего не произошло, верно? Ничего не произошло. А время приходит, и из сухой почвы, которую уже не я здесь занимаюсь, Господь этим занимается. Я бросил семя, у меня есть намерение. Лучи Божьи эту землю согревают, и дожди Господни поливают ее, и начинаются ростки. Если бы не милость, мир давно бы уже самоуничтожился. И стремление людей отдать судьбу свою в руки машин, она к этому ведет. Машина немилосердна. Там нет такой опции у него. Значит, сделать это потому, что проявить милость к человеку. Там все просто, рационально, строго, справедливо, опять же, да, честно, но немилосердно.
0: Да. Давайте мы отвлечемся на новости, а потом вернемся в нашу тему.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Продолжаем наш разговор, Николай Викторович. Говорим о милосердии. И если речь идет о церкви, то церковь каким образом проявляет милосердие или служит милосердием? Не знаю. Это благотворительные проекты какие-то? Это что еще?
1: Я бы на первое место поставил вот работу церкви, наставничество в церкви по воспитанию, можно даже сказать, рождению людей, способных миловать. Мы принципиально ставим такую задачу в нашей проповеди. Мы говорим о том, чтобы быть подобными Иисусу Христу. Начинать нужно с воспитания. Христос сказал: «Должно вам родиться свыше». Если все делать наоборот, сначала делать дела, а потом размышлять, почему я так сделал или не сделал, то ничего не получится. Интересный подход Христа. Когда мы говорим о рождении свыше, возможно, кто-то подразумевает мгновенное преобразование. Вот раз ты, шел человек такой весь светский, себе на уме, с папиросой во рту, там еще как-то, обыкновенный человек. И раз его что-то так накрыло, и он трансформировался и стал святым. Так бывает? Не бывает так. Не бывает. И милость – одна из тех составляющих, которые нужно вырабатывать. Церковь – это специальный, ну, своего рода, ну, такой центр, в котором созданы особенные условия для формирования или воспитания, достижения в человеке состояния милосердия. Не разовый такой, ну, пакет. Мы можем сделать сбор пожертвований, объяснить, куда они должны пойти. Есть такое оперативное проявление милости, оно свойственно всем людям. Самым жестоким людям, ну, взять хронику, по-моему, 1905 год, и богатейший миллиардер мира Дэвид, по-моему, Рокфеллер, перед толпой журналистов вручает какому-то замурзанному пацаненку 5 центов. Ну, по тому времени и неплохая та и сумма для этого паренька. Возможно, он купит себе хот-дог и банку колы. Сердце смягчилось этого магната на какое-то мгновение. Но он никогда бы не стал магнатом, и его семья никогда бы не была в первых списках, ну, первыми в списках богатейших людей, если бы они были милостивы. Милость и сребролюбие – это антагонистические явления сами по себе.
0: Ну да.
1: И когда, да, смотрите, как церковь, ну, берем мы деяния апостолов. Некто Варнава, будущий служитель, верный служитель и один из авторитетнейших служителей в ранней церкви. Он воспитывал Павла в свое время. У Павла какая была, у Савла, вернее, какая была проблема? Он был законный, он был справедливый, он был целеустремленный, у него вера была как гранит, но он был жестоким человеком. Он не понимал милости. И когда он смотрел, как побивали камнями Стефана, у него не дрогнул ни один мускул. И заметьте, даже призванный Христом, именно по этой причине Савл не был принят ни в одной церкви. В Иерусалиме его просто изгоняли из собрания. Его не пускали в собрание. Почему? Потому что он слыл человеком жестоким. Когда жестокий человек становится милосердным, вот это есть действие Божьей благодати, а действие Божьей благодати происходит непосредственно в церкви Иисуса Христа. Там есть условия, там есть наставники, там есть вот эта гончарня, да, человек как кусок глины. Да, по сути, там так и есть, человек прах, он из земли взят. В него Господь вдохнул дыхание жизни, и в это дыхание жизни, среди прочего, входит состояние милосердия. Люди это теряют. Господь это восстанавливает. Вот предназначение церкви наипервейшее, наипервейшее. Чтобы мы не уклонились в примитивную раздачу каких-то потребностей. Некоторые люди сегодня так и понимают милость. Они откупаются от предложение милосердия, да? Вот вам такая сумма, я пожертвую, оставьте меня в покое, занимайтесь своей там благотворительностью, но не в этом та суть милости. Милость, она не начинается с раздачи денег, одежды или еды. Милость начинается с преображения сердца, преображения ума, когда дух поднимается над душевностью. А дух – это и есть, прежде всего, милость. Милость ищет возможности ну, благоухания вот этой Божьей добротой, Божьим прощением, что и должно происходить в церкви, о чем и должно проповедникам с кафедры возвещать и внушать людям идею милости. Ну, на мой взгляд, вот сам термин «милосердие» в нашей культуре он отождествляется исключительно с подаянием. То есть, когда речь заходит о милосердии, мы начинаем зевать откровенно, сидя в удобных креслах, и первая мысль, которая мелькает, надо нищим дать что-то, да? Вот я проходил сегодня мимо, их сегодня не так часто и встретишь, этих нищих, верно? Нищие перешли в цифровой режим, они в цифре высылают номера своих карт банковских, и туда мы должны или не должны сбрасывать. То есть так упростилась задача. Сегодня паперти не существует как таковой. Я уже давно не видел, ну, по разным причинам, людей, которые просто сидели бы при дороге. Ну, первая мысль, когда проходишь ты мимо инвалида, ты понимаешь, инвалид первой группы, у него пенсия больше, чем у моей бабушки. На него распространены всевозможные проекты государственные, социальные и прочее. И здесь милосердие начинает буксовать. Но не в этом милосердие. Есть социальные проекты и службы, которые занимаются раздачей и всем прочим. А милость, она открывается там, где я способен вмещать людей, которые этого недостойны. Вот, mm-hmm. вот какая площадка наша церковь, площадка людей, которые, становясь на порог, ну, я как бы образно говорю, там, гипотетически, да, есть нечто вот такое вот, помещение, в которое я, входя, как я могу себя проверить? Я желаю что-то взять отсюда? Или я намерен проявить милость? А милость проявляется не только в раздаянии потребностей. Милости нуждается, ну, любой человек, грустный, например, человек, печальный человек, скорбящий человек или просто одинокий человек, верно? Просто одинокий. Можно войти в сообщество, ну, такой громадью людей, там тысячи человек есть, да? Ну, хвалятся там наши служители, вот они были в Корее, там у доктора Юнги Чо церковь, там 40 тысяч человек, и вот они за 15 минут приходят, 15 минут уходят. Но меня другой вопрос здесь интересует. Бывает, ты приходишь в огромное скопище людей, а тебе там не с кем поговорить. Знаете, человек нуждается, вот милость начинается с элементарного разговора. Человек нуждается в общении, у него нет общения, и кто-то ему должен это дать, общение. В этом мире люди делятся по кастам, по социальным прослойкам и так далее. А в церковь пришли, там все сняли свои мундиры, и скольких людей я знаю, которые занимали очень высокие посты. Очень высокие посты. Но когда они приходили в церковь, вот их что умиляло? Умиляло. С ними общаются нормально. Милость, она нас ставит в положение общаться на равных со всеми. Вот ты, ну, есть разные люди. Знаете, вот бывает, ты беседуешь с пожилым человеком, а от него запах неприятный. И у него риторика, не соответствующая твоему уровню там, образования или воспитания, но его Бог избрал, и его Господь Бог в церковь, ну, к тебе послал, чтобы ты его милостью исцелял. Я один раз попал в такую неприятную для себя ситуацию, это касается, опять же, милости. Был в одной, ну, относительно крупной церкви. И, ну, я как проповедник был, один из спикеров, на первом ряду на самом, и вот они призывают к пожертвованиям, и пожертвования там кто-то ящики разносит, а один ящик стоит на сцене. И вот, смотрю, там какой-то человек крутится странный, в неопрятной одежде, небритый, ну, и видно, что он, ну, как бы, ну, по моему взгляду, из людей низкой социальной ответственности. И у меня сразу мелькает мысль, почему не работают здесь распорядители? Ну, надо как-то защитить людей от этого человека ненормального. Я несознательно об этом думаю. Вот оно как-то приходит в мысли, ты ими не управляешь. Что происходит дальше? Вот этот человек, мною уже введенный в разряд подозрительных, он подходит к этой, ну, к ящику пожертвований. И я вижу, какую сумму он ложит туда. Я тут же, знаете, и каялся, и исповедовался, и я понимал, насколько мы несовершенны в вопросах милости. Люди нуждаются в милости. Церковь – это такой источник милости. А как источник может сформироваться? Туда втекают ручейки. Ручейки, маленькие ручейки. И Христос об этом-то говорит. Кто жаждет, идите и пейте. И это непростой тезис Христа. Церковь – это то место собрания, в которое должны люди приходить и пить.
0: Николай Викторович, но милость оказывают. Обычно больше оказывает милость меньшему. Ну, или тот, который имеет возможности над тем, у которого этих возможностей нет. А как, если люди, они малые в церкви? Ну, вот незначительные, неречистые, небогатые, может быть, даже еще молодой. Каким образом мы можем проявлять милость друг к другу, вот, или вот человек, которому нечего дать, если так выразиться?
1: Ну, Юрий Анатольевич, я опять же склоняюсь к тому, чтобы начинать не с наших материальных финансовых возможностей. Есть возможности доброго сердца. И в этом отношении мы все равны. С чего начинается милость для всех? Абсолютно для всех, этому нужно учить нам людей. Милость начинается с самой элементарной человечности. Самой элементарной человечности. А человечность открывается в общении. И когда человек невысокого даже положения статуса ведет себя соответственным образом, то он, ну, открывает себе источник милости. Вот смотрите, милующий человек, он вносит свою маленькую лепту в общий котел. Маленькую-маленькую лепту. Тем, что сегодня он расположен к общению со всеми. Он открыт к общению. У него довольный и даже в какой-то мере блаженный вид. Например, женщина, вы помните, согбенная, скрученная чем-то, как горбатая, да? Она пришла в синагогу, и она там не нашла, чего она не нашла в этом собрании, чего она ожидала, собственно.
0: Она ожидала милости. Сочувствие, да.
1: Да, сочувствие. Не, конечно, ей сочувствовали, это понятно. Ну, каждый по-своему сочувствовал. Пришел Христос, являет для нее милость. Начальник синагоги начинает возмущаться о том, что в субботу совершаются такие дела. Христос объясняет свою позицию, что эта женщина нуждается здесь в милости. Она не нуждается в порядке, в законе. И все люди, приходящие, они нуждаются в милости прежде всего.
0: То есть, когда что речь делает... идет о фразе «милость превозносится над судом», то значит, нарушить закон может милость. Милость имеет право нарушить закон.
1: Хотя Христос не нарушал там закон. Ведь суть закона – возлюби ближнего. Вот сущность закона поймать. Есть буква закона, есть дух закона. Дух закона – возлюби ближнего. И если бы эти люди, которые собирались в синагоге, религиозные люди, были милостивыми, что бы они делали, скажите? Они бы сказали, давайте помолимся за эту женщину, давайте принесем какие-то жертвы Господу Богу, жертвы за грех, у нее ничего нет, верно? Повинности, мирные жертвы, всесожжение, но ведь это ненормально. Они не пожалели ее, им не жалко ее как человека, вы понимаете? Не жалко. Дело в том, что независимо от нашего статуса и от нашего уровня служения, мы все, по сути своей, являемся жалкими. Мы этого не замечаем. То есть есть нечто, что в нас вызывает жалость. Известное или неизвестное. Вот здесь мы на равных, вы понимаете? Мы на равных. И самый незначительный человек, он способен, если он снискал милости у Бога, вот начинается все снискание, жаждущие, алчащие, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Но сначала милостивы, а потом помилованы. И вот найти в себе вот этот источник милосердия, жалости ко всем людям. Ко всем людям.
0: То есть, если закон удерживает тебя от дел милосердия, любви и добра, значит, ты что-то неправильно понимаешь в законе Божьем.
1: Или ты сам себе придумал истолкование этого закона по лукавству своему, не желая проявлять милость. Если бы не было проблемы в проявлении милости, не было бы и этой темы. Милость проявлять нелегко. Милость проявлять нужно, ну, цену положить, ну, большую цену положить для того, чтобы
0: умириться сердцем. 10 тысяч талантов. Или 100 динариев, ну вот как
1: да, или 100 динариев. Ну, как о Христе мы читаем? Во-первых, давайте понимать, кто такой Христос. С Иордана пришел, во-первых, плотник из Назарета. Плотник из Назарета, потомок царя Давида, но он плотник из Назарета. В плотницком фартуке, да, с мозолистыми руками, натруженный. Пришел. И он сам-то, ну, по жизни, если брать Иисуса, его семью, он сам во многом нуждался очень. Но чем жизнь его

большими, а мы становимся такими значительными, великими, не так смотрел Христос. Вот так, ну, такая системная ошибка происходит. Наполнить церковь людьми, ну, любой ценой, да, любой ценой, не начиная с самой идеи милости в церкви, а он посмотрел на них, написано, и сжалился над ними, видя каждого человека. Каждого человека, видя, ну, он, его божественная черта, он знал все о всех. И те дела, те чудеса, которые совершал Христос, они совершались не для того, чтобы славы он снискал. И почему Господь Бог далеко не всем людям дает там такие величественные дары, там исцеление, да, пророчество? А потому что человек просит не ради милости, а просит ради своего вожделения. Ему хочется стать значительным и что-то представлять из себя в этом мире. Но вначале милость. Умиление сердца, умиленное сердце желает, чтобы милость распространилась на всех людей, всех ищущих, страждущих, желающих. Наши молитвы, ну, в церкви молитвы, когда к нам обращаются люди, чем они сильны? Ну, далеко не всегда по нашей молитве что-то происходит, ну, такое явное, да, как нам хотелось бы. Но чем ценна для Господа Бога молитва людей, вот, ну, у нас, да и в многих церквях есть такая практика, перед служением и во время служения, и после служения люди приходят к служителям церкви и просят, помолитесь за меня. Есть люди, которыми годами просят об одном и том же. И мне хотелось бы возмутиться, да, ну, сколько ты можешь просить, ходить здесь, топтать дворы, но он нуждается в милости. Для него, для этого человека уже будет пищей тот факт, что ты проявляешь к нему человеколюбие. Человеколюбие. Даже если нет результата, но результат есть. Он в обязательном порядке есть. И если даже человек не получает, ну, такого явного, видимого исцеления, а результат есть. Ну а в чем, мы спросим, даже сила молитва. Вот люди приходят, молятся там, или просят молиться там о болезнях. Я замечаю следующее. Первое. Им не стало хуже. Заметьте, да? Болезнь не прогрессирует. Они на следующее собрание опять приходят. У них есть такое приятное послевкусие молитвы. Что-то произошло. Этот человек, о котором ты молишься, или с которым ты беседуешь, или к которому ты подошел и спросил, как твои дела, он начал рассказывать, дела там как бы неважнецкие, и ты начинаешь вникать, говоря «ты». Я не говорю только о служителях церкви. Это может быть любой человек, любой из церкви человек, который наполнен этой страстью милосердия. И который на самом деле, вот как мы можем действовать милостью? Ты поговорил с кем-то, и он отдал часть своего переживания, ну, простейшее, знаешь, у каждого человека есть свои переживания. Кто-то в возрасте, дети куда-то уехали, или сын сейчас, ну, где-то в местах таких не совсем благоприятных, или там у дочери с замужеством что-то не получается, у внука на экзаменах какие-то проблемы. Такое примитивное, элементарное. Ремонт в квартире не делается. И если слушающий его берет на себя это, ну, бремя, ну, внутреннее, да, внутреннее, сопереживание. Нередко люди говорят, давай мы с тобой сейчас вместе помолимся, да, и чтобы вот это бремя как-то, и человек получает. Вот это есть милость. Милость, она в церкви расцветает. Если бы не было милости, церкви не было бы, давно бы уже не было. Я вот удивляюсь, смотрите, на сегодняшний день церковь, это не одно из немногих, это единственное место, в котором люди охотно приходят, собираются охотно. Почему охотно? Потому что здесь милость. Это не банк, это не акционерное общество, это не футбольный клуб, и еще ничто. Это то место, где всех возрастов, вот они пришли, их тянет сюда, влечет сюда, потому что кругом милость. Проповедник выходит, милость несет, верно? Служитель там, пастор, поднимается, какие-то гости, каждая

0: молитва, милость, верно, принимай ее. И сегодня тот день, когда Господь Бог являет нам милость. И у нас есть милость. Чем больше мы отдаем милости, тем больше мы получаем вот эти таланты милости. Если кто-либо желает, ну, как бы такой вывод из нашей темы сегодняшней, для того, чтобы получить даже от Господа, научись раздавать. Вот даже в милости раздавать, расточать. Блаженны нищие духом. И у Исаии хорошая мысль, 58 главы, Исаия говорит: «И придет, как свет, исцеление твое. Неисцеляемые хвори отойдут, они исцеляются, потому что человек дает в своем сердце место милости, умилению сердцу». Так все да. Просто.
1: Ну, в этом, наверное, и есть суть – быть ближним для человека, оказывать ему милость. Как, собственно, и ответили на вопрос Христа сами иудеи. Кто был ближний этому человеку, оказавший ему милость? Ну, время наше вышло, друзья. Спасибо, Николай Викторович, за хороший содержательный разговор. Спасибо всем за ваши комментарии и за поддержку, друзья.
0: Всего доброго всем.
1: Всем, да, благословения.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 26 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Вознесу вслух имя Иисуса над каждым сердцем, каждою душой.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Дом и змея. Один человек с женой и сыном поселился в городе, выстроил себе дом. Но в доме этом появилась змея и начала вредить ему. Сначала повредила ногу его коню, затем довела до могилы его сына, далее жену, и, наконец, сам хозяин сделался ее жертвой. Всякий раз, когда змея вредила хозяину, он собирался ее убить, но как только пойдет приводить в исполнение свое намерение, то на дороге найдет золотую монету и, обрадовавшись находке, возвращается обратно.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 сентября. Согласие приносит благословение. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 132, 1 и 3 стихи. Если вы молитесь о чем-то в течение долгого времени, но не видите ощутимых результатов, возможно, вам нужно обратиться за помощью к другим людям, чтобы они помолились вместе с вами молитвой согласия. Подобное единство – это мощная и эффективная духовная сила. Как сказано в сегодняшнем отрывке, согласие приносит Божье благословение. Когда двое или трое приходят к согласию, сам Иисус обещает быть среди них, а Его присутствие высвобождает огромную силу, способную изменить жизнь человека и ситуацию. В Евангелии от Матфея, глава 18, стихи с 19 по 20, говорится: «Я вновь говорю вам, если двое из вас согласятся, будут пребывать в гармонии друг с другом, на земле просить о любом деле, о чем угодно, то, чего бы ни попросили, это будет сделано и дано им моим небесным Отцом, потому что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Из расширенного перевода Библии. Бог имеет отношение с каждым из нас лично, но когда мы собираемся вместе в единстве и согласии, сила нашей молитвы многократно возрастает. В Библии сказано, что один может прогнать тысячу, а двое обратят в бегство 10 тысяч. Смотрите Второзаконие 32:30. Мне нравится такая математика. Поскольку Бог благословляет единство, Он с теми, кто соглашается во имя Его. Дьявол же, наоборот, изо всех сил старается разобщить людей, вносит раздоры и разногласия в отношения, провоцирует гнев и зависть, поощряет конфликты. Очень важно понимать силу единства и согласия. Хотя каждому из нас нужно особое время для личного общения с Богом, нам нужно также использовать силу молитвы согласия. Божье слово на сегодня. Не забывайте молиться вместе с другими верующими молитвой согласия. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

утром в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 сентября, и тема сегодня «Сплотиться для победы над тьмой». Место Писания, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих. Павел говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Слово «тяжкие» — греческое слово «калопос». Слово «калопос» было очень известным, оно описывало что-то, наполненное риском, опасностью. Отчаянное. Фактически, это же слово использовалось, чтобы описать свору диких собак. Если их не усмирять и предоставить им возможность свободно делать все, что они хотят, они нападут на кого-то, они будут кого-то преследовать. Вот смысл слова «калипос». И Павел использовал именно это слово, чтобы описать последние времена, последние дни. И он говорит, что если мы будем жить в последние дни, вероятно, это будут трудные и опасные времена, когда общество и новый образ мышления будут буквально преследовать людей, будет опасность. Это будут опасные и чрезвычайно жестокие времена. Но мы не должны противостоять этому в одиночку. Мы есть друг у друга, и с нами Господь. И когда мы соединяемся вместе, мы верующие, соединяемся вместе в молитве, в вере, мы можем победить любую тьму. Подумайте об этом сегодня.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставление убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами, католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Здравствуйте. К сожалению, я сейчас не могу подойти к телефону. Оставьте ваше сообщение после гудка.
1: Господи, завтра экзамен по химии. Пожалуйста, пусть мне попадется 5-й билет. Ну, или на крайний случай 8-й.
2: Господи, ты же знаешь моего шефа. Почему ты не пошлешь этот 65-й автобус?
3: Господи, сделай, чтобы она меня заметила.
4: Иисус, жаль, что тебя нет. Я просто хотел поговорить с тобой.
5: Я слушаю тебя.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
7: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 7. О различии языков, производящем рознь в человеческом обществе, и о бедствии войн, даже называемых справедливыми. За гражданским обществом или городом следует государственный союз, в котором видят третью степень человеческого общения, начиная от семьи, переходя к городу и оканчивая государством. Последнее, как собрание вод, чем обширнее, тем большую представляет опасность. Прежде всего, в нем отчуждает человека от человека различие языков, ибо если встретятся, не будучи в состоянии разойтись, но вынужденные какой-нибудь необходимостью быть вместе, двое таких, из которых один не знает языка другого, то легче вступят во взаимное между собой общение бессловесные животные различной породы, чем эти двое, хотя оба они и люди. Такое сходство природы нисколько не благоприятствует общению людей, коль скоро они вследствие различия языков бывают не в состоянии делиться между собой чувствами. И это справедливо до такой степени, что человек охотнее проводит время со своей собакой, чем с чужим человеком. Установился порядок, по которому повелевающий город путем мирных отношений налагает на покоренные народы не только иго, но и свой язык, почему в переводчиках не только нет недостатка, но чувствуется даже изобилие. Это верно, но сколькими и какими великими достигнуто это войнами, какими людскими поражениями, каким пролитием человеческой крови. С окончанием последних не окончилась, однако, тяжесть того же рода зол. Кроме того, что были и остаются врагами народы внешние, против которых всегда велись, ведутся и будут вестись войны, сама обширность империи породила войны худшего свойства, то есть союзнические и гражданские. Они лежат на человеческом роде еще более тяжким гнетом, ведутся ли для того, чтобы когда-нибудь прекратиться, или составляют предмет опасения, как могущие возникнуть снова. Если бы я захотел надлежащим образом исчислить множество и разнообразие бедствий от этих зол, изложить их тяжелые несчастные последствия, хотя изложить их так, как требует того дела, я и не в состоянии, будет ли конец моей длинной речи? Но мудрый, говорят, будет вести войны справедливые, как будто бы он, если только помнит, что он человек, не гораздо более будет скорбеть, что ему необходимо вести справедливые войны. Ведь если они не были бы справедливыми, ему не предстояло бы их вести, и в таком случае для мудрого войн не было бы вовсе. Несправедливость противной стороны вынуждает мудрого вести справедливые войны. И эта несправедливость должна вызывать скорбь в душе человека, потому что она несправедливость человеческая, хотя бы из-за нее и не возникало никакой необходимости начинать войну. Итак, кто с душевной болью вникнет в эти виды зла, такие тяжкие, такие ужасные, такие жестокие, тот признает в них бедствие. А кто терпит их или размышляет о них без душевной боли, тот уже по самому этому слишком жалок, когда считает себя блаженным, потому что потерял и само человеческое чувство. Глава 8. О том, что дружба добрых спокойную быть не может ввиду неизбежных тревог, внушаемых опасностями настоящей жизни. Если не случится незнание, похожего на глупость, которое, однако же, в несчастных условиях настоящей жизни случается часто, что другом считается враг, а врагом — друг. Единственное, что утешает нас в этом человеческом обществе, переполненном ошибками и скорбями, это нелицемерная преданность и взаимная любовь между истинными и добрыми друзьями. Но чем больше и в больших местах мы их имеем, тем больше и чаще боимся, чтобы не случилось с ними какого-нибудь зла из этой массы зол настоящего века. Мы беспокоимся не только о том, чтобы они не пострадали от голода, войн, болезней, плена, чтобы в самом том рабстве не потерпели чего-либо такого, чего мы придумать не в состоянии. Мы опасаемся даже, и опасения наши в этом случае гораздо более горьки, чтобы их дружба не перешла в вероломство, в злобу, в лукавство. И когда подобное случается, а случается тем чаще, чем их самих больше, и в больших они находятся местах, и доходит до нашего сведения, кто в состоянии понять, кроме самого чувствующего, те муки, какие терзают наше сердце? Лучше бы мы желали слышать об их смерти, хотя без скорби мы не можем слышать и об этом. Ибо если жизнь их по причине утешения и дружбы радовала нас, то их смерть не может не причинить нам печали. Не допускающий такой печали, пусть не допускает, если может, дружеских разговоров, пусть запретит само чувство дружбы, пусть с дикой оцепенелостью души разорвет все человеческие связи, или пусть укажет способ пользоваться ими так, чтобы из них не следовало никакой приятности для души. Если же это решительно невозможно, то как будет возможно то, чтобы нам не была горькою смерть того, чья жизнь была сладкой? Оттого-то и сетование, как бы своего рода рана или вред в человеческом сердце, для излечения которой применяются соответствующие утешения, то не доказательство отсутствия раны, что она излечивается, потому что чем лучше душа, тем она скорее и легче излечивается. Итак, хотя жизнь смертных иногда легче, а иногда сильнее расстраивается смертью дорогих людей, а особенно таких, услуги которых необходимы человеческому обществу, однако нам желательнее видеть мертвыми тех, кого любим, чем слышать о потере ими честности или добрых нравов, то есть о том, что они умерли в самой душе. Земля полна таким величайшим питательным веществом для зол, поэтому написано, не искушение ли житие человеку на земле? Иов, глава 7, стих 1. Поэтому же сам Господь говорит, горе миру от соблазнов, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. И еще, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Потому-то бывает так, что мы радуемся за добрых умерших друзей, и хотя смерть их нас печалит, но она дает и более верное успокоение, потому что они избежали зол, которые или подавляют в этой жизни даже добрых людей, или портят их, или грозят опасностью того и другого рода».

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Бог наших чудовищ. Бог сказал Иову: «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его?» Почему Бог, давая Иову откровение, предлагает поразмышлять об этих двух огромных чудовищах? Почему Бог говорит ему посмотреть на морды бегемота и Левиафана? Во-первых, Господь поставил своего слугу перед проблемой. «Смотри, Иов, вот бегемот преследует тебя. Что ты будешь делать? Можешь ли ты победить его своей физической силой?» «Нет. Может, ты попробуешь уговорить его?» «Теперь смотри, Левиафан, он страшный. Как ты справишься с ним? Эта тварь имеет каменное сердце. Он понятия не имеет о милости». Здесь больше, чем лекция о мире животных. Похоже, Бог говорит Иову что-то о жизни чудовищ. Он показал Иову этих два огромных, свирепых создания, представляющих чудовищную проблему, свирепствующую в жизни Иова. Рассмотрим бегемота. Он растопчет все, что попадется на его глаза. Он просто чересчур большая проблема для вас. Никто не сравнится с ним. У вас ничего не выйдет, чтобы укротить его. Один только Господь знает, как остановить такое чудовище. А что в отношении Левиафана? Иов, ни один человек не выдержит битву с тварью, как он. Никто в своих возможностях не снимет с него его броню. Точно так же ваш духовный враг – дьявол. Только я могу победить его. Слышите ли вы, о чем Бог говорит? Он обращается не только к Иову, но ко всем верующим. Он заявляет: «Смело смотрите на чудовищ в вашей жизни. Вы не справитесь с ними, только я один могу». Иов отвечает: «Мой Бог всемогущий. Он может сделать все, и его ничто не может остановить. Я знаю, что не могу состязаться с бегемотом и Левиафаном, но это и не важно. Я знаю, что Бог может. Моя часть – стоять спокойно и видеть Господнее спасение». Читайте Иова, 42 главу. Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧОН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами, католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты – твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря, Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне». Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою, Боже. Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспренних. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла». Глава 4. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
0: слушаете «План Победы».
1: Глава 20. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень, прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смокв». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не осталось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии, и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они видели в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него. Глава 21. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники валу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов, и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукана Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: «В доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал от самых, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедовал им раб мой Моисей». Но они не послушались, и совратил их Манасия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: «За то, что сделал Манасия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато так говорит Господь, Бог Израилю: вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у него. И протяну на Иерусалим мерную верь в Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее». и отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и на разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. Еще пролил Манассе и весьма много невидной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх греха, что он завлек Иуду в грех, делал неугодное в очах Господних. Прочее о Манассе и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассе с отцами своими и погребен в саду при доме его в саду Узы. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Мешулемев, дочь Харуца, из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манассе, отец его. И ходил той же точно дорогой, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Узы. И воцарился Иосия, сын его, вместо него».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Спаситель и сила в имени Твоем, моя крепость.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите

0: Продолжаем нашу викторину Гарика. Того, как вы ответите на этот последний вопрос, можно сказать, будет зависеть вся ваша будущая жизнь. А вопрос такой. Чтобы примириться с Богом, нужно А. Быть просто хорошим человеком. Б. Полностью отказаться от мясной пищи. С. Посещать церковь каждое воскресенье. И Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Беру подсказку. 50 на 50.
0: Попросим компьютер убрать два неверных ответа с экрана, и у нас остаются следующие два ответа. С. Посещать церковь каждое воскресенье. Д. Уверовать в Господа Христа. Ваш выбор, Гарик.
1: Беру звонок другу.
0: Кому будем звонить?
1: Звонить будем Петровичу.
0: Ну что ж, звоним Петровичу, у вас 20 секунд.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Петрович.
2: Здрасте.
0: Вас беспокоит ведущая программы «Кто хочет попасть на небо?». У вас есть шанс помочь своему другу, в вашем распоряжении 20 секунд. Готовы?
2: Да.
0: Время.
1: Петрович, слушай, вопрос такой. Что примириться с Богом необходимо? С. Посещать церковь каждое воскресенье. Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
2: Мне кажется, правильный ответ Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Ты уверен?
2: Да.
1: Ты хорошо подумал?
2: Да.
0: Итак, ваш ответ, Гарик?
1: Беру помощь зала.
0: Ну что ж, попросим зал помочь. Процентов советуют вам выбрать ответ Д. Уверовать в Господа Иисуса Христа.
1: Нет, не может быть.
0: Гарик, ваш ответ. Ваш ответ.
1: Ответ С. Посещать церковь каждое воскресенье.
0: Гарик, вы хорошо подумали?
1: Да.
0: Это ваш окончательный ответ?
1: Да.
0: К сожалению, правильный ответ.
1: Я передумал. Ответ А. Нужно быть просто хорошим человеком.
3: А доверились ли вы Христу? Или все еще надеетесь сойти за хорошего человека?
0: Но этого ответа уже даже нет на экране.
1: Вот же... облом.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставление убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

превыше всех имен. Ты святой, великий, сильный Бог. Ты тот, кто был, кто есть и кто грядет. Ты верный, ты прекрасный, и ты превознесен. Мы славим тебя, поклоняемся тебе.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

Много разных дорог, много разных путей. Выбрать так нелегко, слушай сердце и верь. Только мы не всегда видим знаки судьбы, а они ведь для нас так важны. Мы хотим все успеть, мы торопимся жить. В пальцах снова дрожит путеводная нить. Я такой же, как все, я надеждой дышу, и глаза закрывая, у неба прозрачно.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания. Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, откуда мы знаем, что Бог имеет три личности, ни больше, ни меньше?
2: Очень интересный и достаточно сложный вопрос. Дело в том, что вопрос триединства Божьего – одна из тем, которая не представлена в Писании достаточно детально и подробно. И мы формируем эту позицию или понятие об этом вопросе в большинстве своем, анализируя различные места Священного Писания и пытаясь совместить их с собой, друг с другом. Наверное, один из самых главных текстов, который, упоминая сразу Отца, Сына и Святого Духа, одним из таких текстов является Евангелие от Матфея, 28 глава, когда Иисус говорил так называемые великие поручения или последнее повеление своим ученикам, оставляя их для того, чтобы они могли осуществлять здесь на земле его план. И он говорит следующее, это с 18 стиха я читаю. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дальше уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть сам Иисус говорит нам о вот этих трех личностях Божества, перечисляя их сразу же в одном утверждении. Когда мы посмотрим на общее развитие библейского учения о Боге, то мы можем наблюдать в разных формах проявление вот этих трех личностей везде, на протяжении всей Библии. Но самое первое, очень интересное проявление, когда мы встречаем еще в самой первой главе Бытие, самая первая глава Библии, здесь Бог, обращаясь или говоря о создании человека, Он говорит следующее, 26 стих 1 глава. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом» и так далее. То есть Бог говорит о сотворении человека, но Он говорит во множественном числе, по образу нашему. То есть подразумевая, что существует больше, чем один, существует божественный разговор внутри, как мы видим, это божественная Троица. Кроме того, кроме этого индикатора, Библия ясно говорит о том, что существует, конечно же, Бог, который един Бог. Он единственный тот, который сотворил небо и землю. Он единственный, других богов нет, кроме Него. Бог тот, который мы называем Богом Отцом. Кроме того, Священное Писание достаточно много говорит о божественности Сына. Мы видим упоминание, указание на божественность Сына еще в Ветхом Завете, когда речь идет о Мессии. В нескольких мессианских пророчествах ясно указано или намеки достаточно конкретные о том, что Мессия, он будет иметь божественную природу. Он будет связан с Богом настолько, что мы видим, это природа божественная. Конечно же, когда Иисус пришел на землю, в Новом Завете мы видим целый ряд подтверждений, когда Иисус сам говорит, когда мы видим Его дела об этом говорят, когда мы видим евангелисты говорят об этом. Так евангелист Иоанн начинает свое Евангелие с очень конкретного утверждения, когда он называет Иисуса Логосом. И он говорит, начало было Слово, то есть Логос, это Слово, Логос было у Бога, и Слово было Бог. И дальше в 14 стихе этой же главы он говорит, и Слово стало плотью. То есть ясно указывая на то, что Иисус, который был Мессией, он был второй личностью Божества, он был Богом. Кроме того, когда мы читаем тексты, указывающие нам на Духа Святого или говорящие о Духе Святом, они также говорят нам о том, что Дух Святой является личностью. Он является божественной личностью, безусловно. Писание говорит о том, что мы не оскорбляли Духа, что мы не угашали Духа Святого. Мы видим, что Дух Святой учит, Дух Святой обличает. Таким образом, это позволяет нам сделать вывод, что как Бог Отец, Бог Сын, так и Бог Дух Святой являются личностями. И в то же самое время мы видим ясное утверждение Писания, которое говорит о том, что Бог един есть. Вот таким образом мы и приходим к пониманию триединства Божьего. Конечно, само по себе это понятие сверхсложное, и мы здесь на земле, живя здесь на земле, не сможем до конца понять тонкости взаимоотношений между тремя личностями Божества.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 сентября. У Бога есть все ответы. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Псалом 19:2. Если вы когда-нибудь имели отношения с другими людьми, распоряжались бюджетом, работали, пытались выяснить и исполнить Божьи призвания и развиваться духовно, вы непременно сталкивались с проблемами. Проблемы – это неотъемлемая часть нашей жизни. Как только нам удается избавиться от одной проблемы, нас тут же подстерегает следующая. Это происходит со всеми, и хотя мы можем научиться правильно реагировать на проблемы, проявлять терпение, стойкость, чтобы одерживать победы, нам все равно не избежать трудностей. Только у Бога есть решение всех проблем, которые могут у нас возникнуть. Лучшее, что мы можем сделать, это отдать их в Его руки. Мы должны перестать думать о своих проблемах, говорить о них, переживать из-за них. Снимите с себя груз тревог и забот. Позвольте Богу во всем разобраться и навести порядок. Если мы научимся отдавать Богу все свои тревоги и трудности, нам будет гораздо проще жить, мы станем счастливее и спокойнее. Бог в один миг может сделать то, на что нам не хватит целой жизни. Он может сразу же ответить вам и полностью изменить ситуацию. Одно Его слово способно решить проблему. Для Бога нет ничего неосуществимого и ничего, что не заслуживало бы Его внимания. Он знает обо всем, что беспокоит вас. Поэтому отдайте Ему все свои заботы, и Он укажет правильный выход из любой ситуации. Божье слово на сегодня. Отдайте Богу свои проблемы и позвольте Ему позаботиться обо всем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 71 о Соломоне. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду, да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, и будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары». И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его». Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева. Глава 5. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 33. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о которых сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно», и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в Доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. Но Манассия довел и Иудею, и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в рыдные ворота, и провел ее вокруг Афела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хазая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Глава 34. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, и от резных и литых кумиров». И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева они срубили, и резные литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего, по очищении земли и Дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Моасею, градоначальника, и Иоха, сына Иохазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, который левиты, стоявшие на страже у порога, собрали из рук Манассии и Ефрема, и всех прочих израильтян, и от всего Иуды, и Вениамина, и от жителей Иерусалима, и отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем при исправлении и возобновлении дома. дома, и они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и дерев для связей и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Авадия, левиты из сыновей Мерариных, и Захария, и Мешулам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и писцы, и надзиратели, и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея, и начал Хелкия и сказал Шафану, писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем, и подал Хелкия эту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие. Все, что поручено рабам твоим, они делают. И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. А также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану, писцу, и Осии, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах всей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». И пошел Хелкия и те, которые от царя Калдани, пророчицы, жене Шалума, сына Тавкигафа, сына Хасры, хранителя одежд. А жила она во второй части Иерусалима, и говорили с нею об этом. И она сказала им, «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие, и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих, и гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые вы слышали. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте сём и о жителях его, и ты смирился предо мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его». И принесли царю ответ. И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ, от большого до малого, и он прочитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди его, и откровения его, и уставы его от всего сердца своего, и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступили от Господа, Бога отцов своих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Что значит поклонение в духе истине? Казалось бы, что на эту тему уже много рассказано, проповедано и обсуждено. И тем не менее, это место Писания, где Христос объясняет женщине-самарянке принципы настоящих поклонников, не дает покоя уже ни одному поколению христианских певцов, музыкантов и других верующих. Слова Христа звучат как вызов для многих последователей. Иисус ищет не просто поклонников, но попутчиков, тех, которые пойдут за Ним, несмотря на расстояние и погоду. Стать учениками Иисуса и в те времена, когда Он сам ходил по Палестине, было немало. Но идти за Ним, не зная порой, где придется заночевать в очередной раз, хотели не все. Да и сегодня разве не так? Конечно, есть звезды музыкальной эстрады, что готовы отправиться в турне по городам, но кто из них согласится выступать перед одним человеком? А вот Христос шел и встречался, и служил, и проповедовал. Хотим ли мы идти за Ним и считаться поклонниками в духе и истине? Значит, должны идти, как Он, и туда, куда Он зовет. А Он может позвать служить там, где туристы не ходят за сувенирами и впечатлениями. Вот тогда, следуя в забытые, но не Богом, места, во всей полноте мы и осознаем, что есть поклонение из 4 главы Евангелия от Иоанна. Так как, возможно, ничего там не будет подготовленного для богослужения, а только Дух Божий и Его Слово. Но, как мы видим из Евангелия, в таких местах и происходят порой великие чудеса, рождается удивительная вера, даются важные откровения. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати».
2: Пастор Алексей, почему христиане оправдывают свою лень и грех тем, что все мы несовершенны, в то время как неверующие добиваются перемен?
3: Этот вопрос в огромной степени связан с посвящением, связан с тем, чему человек посвящен и насколько сильно это посвящение. Когда мы говорим о разных людях, верующих или неверующих, в зависимости от того, насколько серьезно они понимают цель, какая это цель, и какие мотивирующие факторы их движут к достижению этой цели, вот это и определит степень, насколько они будут вкладываться в то, чтобы достигать каких-то перемен. Когда говорят мне, что неверующий добивается перемен, то это понятие достаточно такое расплывчатое по причине того, что или сомнительное. Есть разные неверующие люди. Кто-то добивается, а кто-то не добивается. Кто-то добивается совсем немножко в своей жизни. Кто-то сегодня добивается, а завтра перестает добиваться. То есть это все связано с тем, насколько человек определяет, насколько человек посвящен той или иной цели. Кто-то посвящен спорту, кто-то посвящен диете, кто-то посвящен науке или карьере. И таким образом он вгрызается в свою цель и делает все возможное для того, чтобы достичь ее. Так вот, это общая характеристика этого явления. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит с христианским миром. Когда мы говорим о христианах, то христиане прежде всего – это люди, которые инспирированы или мотивированы Евангелием Иисуса Христа. Или точнее, они должны быть мотивированы Евангелием Иисуса Христа. Что это значит? Это значит, что человек, принявший Иисуса Христа, он знает, что он грешный. Он знает, что за свой грех он достоин был вечной погибели, достоин был пережить те муки, которые Христос пережил на Голгофском кресте. И поэтому, понимая свою нужду, человек может видеть в свете этого в особой ценности то, что Иисус сделал для него на Голгофе. То есть он может понимать, что Христос, который умер за меня на Голгофе, он отдал себя, свою жизнь для того, чтобы дать мне жизнь. И это понимание, понимание того, что произошло на Голгофском кресте, оно и служит или должно служить мотивирующим фактором. Мы видим целый ряд мест Священного Писания, которые об этом говорят. Первое, что приходит на ум, это второе послание к Коринфянам, 5 глава, здесь написано следующее. 15 стих, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть люди, которые понимают, что с ними произошло на Голгофском кресте, или что сделал Христос на Голгофе ради них, они, конечно же, понимают, что их жизнь теперь принадлежит Христу. И по этой причине Христос и его Евангелие, они служат или должны служить очень ярким, сильным мотиватором. Другое подобное место мы видим в послании к римлянам. В 12 главе, в 1 стихе, сразу после того, как апостол представил развернутую картину Евангелия, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Здесь тоже сказано о том, что именно Евангелие является этим существенным мотиватором, который движет человека к тому, чтобы он мог искать Христа, жить для Христа, преображаться в образ Христа, исполняться Духом и таким образом приносить плод Духа в своей жизни. Весь комплекс всего богатства христианской жизни, он связан с тем, насколько человек осознает Евангелие. Так вот, исходя из этого, мы видим, что, пожалуй, главной причиной, почему люди оправдывают свою лень и грех, разного рода грехи, одна из самых ярких причин заключается в том, что люди очень мало осознают Евангелие. Они очень мало думают о Христе, они очень мало понимают то, что сделал Христос для них. Они очень мало имеют практику непосредственного переживания всего того, что сделано Иисусом Христом для них. И это, конечно же, и приводит к тому, что постепенно появляются другие мотивации. А другие мотивации, откуда они исходят? Естественно, из нашей плоти. Естественно, они исходят из лени, плоти, которая не хочет нагрузок. Они исходят из греховных каких-то желаний по простой причине, потому что это то, что может генерировать плоть. То есть, если вы не инспирируете дух Евангелием, то в этом случае единственной альтернативой останется то, что ваша плоть будет брать верх. И она, конечно же, инспирирована миром, инспирирована всей той картинкой, которую дьявол рисует в мире и так далее. И это, конечно же, будет трагично для каждого человека, который попадает под это влияние.
4: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

пишется всю жизнь ветром и дождем, сумерками крыш, даже если спишь, пишется письмо, длинное письмо.

0: правдой, но не будет в нашем сердце любви.
1: Но зачем все это?
0: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус

Тьмянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Сил, и ко мне случайно снова небо попросил.

Христианские притчи. Должники. Ездили по Сибири в древности купцы, и был среди них один, который, когда человеку нечем было заплатить, он давал в долг. Он говорил: «Вот смотри, я твое имя в книгу пишу, в следующий раз я приеду и возьму с тебя долг». Если же в следующий его приезд у должника тоже нечем было платить, купец говорил так: «Ну, хорошо, сейчас я с тебя ничего не возьму, но смотри, я напротив твоего имени в книге крестик ставлю, так что я ничего не забыл и в следующий раз обязательно взыщу с тебя долг». Так же и в следующий раз, если у должника не было денег, купец ставил еще один крестик. А уж в третий раз он говорил так: «Все, я прощаю тебе долг, видишь, я зачеркиваю твое имя. Зачеркиваю крестики, пусть тебя Бог взыщет».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести «Что есть человек?».
2: Что есть человек? Это трепещущий вопрос, на который человек искал и продолжает искать ответ со времен своего существования. Еще 3500 лет назад псалмопевец Давид задал этот вопрос, глядя на величие Божьего создания. Послушайте, как он, обращаясь к Богу, говорит: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты его посещаешь?» Если Давид задал этот вопрос в таком далеком прошлом, то тем более следует его задать и найти ответ на него нам, живущим в конце 20 века. Сегодня, с научной точки зрения, мы знаем намного больше о Луне и звездах, чем мог знать Давид. Когда человек хоть немного начинает вникать в величие Вселенной с ее неисчислимым сводом звезд и галактик, то невольно этот вопрос становится еще более значительным. Кто есть человек? До чего мал и ничтожен человек по сравнению с величием творения Божия? Почему Бог обращает такое внимание на человека, выделяя его из всего своего творения? В один момент мы восхищаемся человеком, его знанием, его способностями, а потом читаешь газету или слышишь новости, и не верится, что этот человек способен сделать столько зла. Он уже не похож на человека, но вдруг делается звероподобным. И тогда задаешь себе вопрос: что есть человек, который, с одной стороны, такой умный, одаренный и в то же время способен сделать столько зла? Почему он такой? Вот вопрос. И вот, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны обратиться к единственному источнику, способному дать правильный ответ. А этот источник истины – Библия. Что говорит о человеке наш Господь Иисус Христос? Он знает человека лучше, чем кто-либо. При одном случае, когда большие массы народа, уверовавшие во имя Его, следовали за Ним, сказано, что сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и знал, что в человеке. Дело в том, что Христос знал человеческую натуру. Он знал, что для многих уверовавших Он был лишь временным очарованием в результате Его сверхъестественных чудес. Да, Он знал людей и знал, почему они последовали за Ним. Они мотивировались тем, что в это время Он был популярен и было выгодно следовать за Ним. Христос сказал, как видит Бог человека: «Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека», — говорит Христос. Здесь мы слышим, что Господь говорит о каждом человеке, как Он видит его. Первое, что Христос делает, Он указывает на источник всех наших проблем. Проблема человека не в его внешних обстоятельствах, не в условиях его жизни, но проблема человека таится в его сердце. Человеку это трудно воспринять. Он хочет верить, что в нем все же есть что-то доброе, что-то хорошее, заслуживающее похвалу. Где-то в нем это доброе скрывается, и стоит только изменить внешние условия или обстоятельства жизни, и это доброе преодолеет. Тогда все будет прекрасно, все проблемы уже разрешены. То, что человек так думает, видим в том, что он всегда обвиняет кого-нибудь или что-нибудь как причину своих неудач. Причину он всегда найдет, только не в себе. Такова грешная натура человека с самого начала его истории. с момента грехопадения. Грех полностью его испортил до самого основания, и в человеке нет ничего, что могло бы исправить его натуру. Библия говорит, что вся природа человеческая греховна. Кто есть человек? Тот, который один знает, что в человеке. Он сказал, что основа нашей проблемы исходит изнутри нашего сердца. И эта испорченность оскверняет всего человека, его мысли и его поступки, поведение. В Евангелии нам даны два ярких примера обращения двух людей к Господу. Это Никодим и Самарянка. Они ничем не были похожи друг на друга. Сходство их только в одном, что они были люди с бессмертными душами и что они были грешниками. Никодим был не только порядочным человеком, но он был и глубоко религиозным, образованным, высокой морали и учителем закона Божия. Самарянка же была женщиной плохой репутации, блудницей, о которой знал весь город, где она жила. И тут Христос показал, что эти оба человека по своей природе были грешниками, и они оба нуждались в духовном возрождении. Да, и человек, подобный этой самарянке, может сделаться новым человеком, чистым человеком, стать иным, рожденным свыше. И в то же время он сказал Никодиму, что должно и тебе родиться свыше. Даже в самом лучшем человеке скрывается греховная натура, и потому он не менее грешен перед Богом, чем эта женщина, скажем, самарянка с плохой репутацией. Христос знает, что в человеке, и поэтому обращается с ними не так, как мы считаем. Зная человека, Христос ясно говорит нам, что каждый человек, без исключения, кем бы он ни был, должен пережить полную перемену сердца, то есть стать новым человеком изнутри. О, какая была бы трагедия, дорогие друзья, если бы в этом закончилась история человека. Что если бы Бог оставил его на произвол судьбы, на вечную погибель, и никто бы не пришел к нему на помощь? Кто выручит человека? Кто спасет его от вечной гибели? Это мог сделать только Сын человеческий, Иисус Христос, который, в отличие от всего остального человеческого рода, не мог иметь в себе греха. Иисус был настоящим человеком. Он был искушаем во всем, но остался без греха. Поэтому Он был в состоянии совершить полное искупление для нас. Невинный берет на себя вину виновника. Своей смертью Иисус Христос сделал возможным наше возрождение. Он воскрес ради нашего оправдания, и Он жив сегодня. Он всегда может спасать приходящих через Него к Богу. Мой друг, тебе нужно только прийти к Нему, сознавая свой грех, не оправдываясь, но в смирении признать себя грешником, просить прощения у Бога во имя Иисуса Христа. И тогда Христос совершит в твоем сердце чудо, величайшее чудо. Он даст тебе вместо сердца каменного и жестокого, доброе, и вложит внутрь тебя Духа Своего Святого.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете «Христианское радио».